0: танцевать. А ну перетанцуй меня.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один из моих знакомых недавно нашел уникальный способ расслабиться и отдохнуть. Он застрял в лифте и понял, что упустить такое просто преступление. Он не стал паниковать, звонить кому-то, а просто улегся на пол, положил под голову рюкзачок и спокойно подремал полтора часика, пока его, собственно, не спасли. Говорит, даже в отпуске никогда так не отдыхал. Если будет возможность, нужно обязательно попробовать.

Миша Табоков, на Русском радио вместе с вами. Почему-то, когда я слышу эту песню от Анны Асти «Ночи на кухне», я всегда вспоминаю своего деда. Он был чемпионом по «Как нужно мириться с бабушкой». Они частенько ссорились. И как он делал? Вот, например, когда бабушка варила яйца для салата и ставила их в холодную воду, он заменял их сырыми и закрывался у себя в комнате на замок. Вот как нужно развлекаться. Учитесь.

0: слушает страна.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Не хватило трех секунд, чтобы

0: Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Буквально только что мы слушали новую песню дуэта Виз под названием «Таня, не плачь». И если у вас в голове автоматически всплывает шутливое продолжение «Я куплю тебе калач», вы просто обязаны придумать шутки и прислать их на сайт rusradio.ru. Лучшие из них, во-первых, зачитает в эфире сам Антон Юрьев, на секундочку. А еще авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Скорее за подробностями на наш сайт, а то футболки отфутболят. Эту шутку уже нельзя присылать, она запатентована.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. В моем доме живет веселый сосед, прям как в песне. Старый у меня, у него точнее в квартире, Wi-Fi называется «Ядрен батон 13». Рассказывал, вот недавно соседка встретила его на лестничной клетке, и она такая весьма правильная женщина, попросила его сменить имя Wi-Fi, так как по ее формулировке, цитата, «гадость видна на весь дом». Так что то, что Wi-Fi принадлежал ему, она определила как-то, не знаю, волшебным образом. Ну, в общем, имя Wi-Fi «Ядрен батон 13» он сменил на «Ядрен батон 12». И самое интересное, что на следующее утро соседка его поблагодарила, что он так оперативно отреагировал на ее просьбу.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

стекло. Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно шел по улице и мимо приезжал автобус, где я заметил своего старого знакомого. Тысячу лет не виделись, решил ему помахать. В ответ из автобуса мне помахало примерно человек 7, наверное. Друг меня так и не заметил. Вот как вы это объясните?

главное, тоже недавно был такой случай. Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Зашел в книжный магазин, стою, листаю какую-то книгу, параллельно по телефону общаюсь через сообщение. И так как ответы приходят быстро, да, вы понимаете, то я то в книгу смотрю, то на телефон набираю ответ. Все это продолжается какое-то время. Подходит ко мне сотрудник книжного магазина и говорит: «Вы знаете, у нас запрещено фотографировать материалы». Я отвечаю: «Не волнуйтесь, я просто сообщение набираю, и все». И сотрудник отвечает: «Перепить

Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».

0: Елена написала нам в группе ВК: супругу уже 48, а он до сих пор неправильно говорит слово «ингредиент». У него получается все время «индигриент». «Индигриент».
1: «Индигриент»?
0: Да.
2: «Индигриент». А простите, а какие вот в этом торте ингредиенты?
1: Ну, сложное слово, да.
0: «Индигриент».
1: Индигриент.
2: Индигриент.
1: А вот нам Настя написала, она говорит: я долгое время не могла правильно произнести слово «аккомпаниатор».
2: Аккомпаниатор.
1: Как у меня только он не коверкался.
2: Сегодня мне аккомпанимонирует.
1: Да, ну сложное слово.
0: Мариночка написала: около дома открыли пекарню. Так вот, продавец, рекламируя выпечку, говорит: курасаны.
2: Курасаны. А может, это какое-то японское блюдо?
0: Да, вот это похоже.
2: Атакира курасавы. Курасаны?
1: Слушайте, ну это может быть круассан с начинкой из курицы. Курасаны.
0: Кура?
2: А курасан,
0: курасан.
2: Да?
0: Ну, это действительно что-то японское. Как
2: разновидность японского курника.
1: Питерско-японское такое. Курасан.
2: Да, да, да, да.
1: А Коля нам написал еще, он говорит, что его всегда радовала фраза, которую мама произносила. Вместо слова «рассрочка» — «расстрочка». Я возьму это в расстрочку.
2: В расстрочку.
1: Ну, в принципе, нормально. Можно и в расстрочку.
2: А что на брюках за прострочка? Взяла их в расстрочку.
1: Ну, кстати, знаете, кто у нас тут рекордсмен по произношению? Это слово «калидор». Очень многие написали «калидор», да.
0: А вот еще.
2: Калидор и власть.
0: А вот еще Маша пишет, что она работает в детской поликлинике. Ее очень сильно удивляет, когда приходят и говорят: мы на прививку — реакция «манта».
2: Манта?
0: Ну, правильно, реакция — манту.
1: Манту, да. Ну, то есть они думают, что может быть там еще и мантами. Кстати, манты тоже неправильно люди произносят.
2: Кстати, у меня манты. На манты такая реакция
0: такая
2: хорошая.
0: Такая? Тоже опухаешь?
2: Я прям когда вижу манты, думаю: ничего себе, как хорошо там. Вот пошла реакция уже.
1: Парень, доставай сметану.
0: Линейку надо доставать. И мерить, как он.
2: Да что там мерить? Давай манты
0: лучше. Или нет, в размере он.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: вас, кстати, еще немножко времени есть до титров, поэтому вы еще успеете написать нам что-нибудь. Вот, например, Олеся нам написала, говорит, что ее бабушка долгое время не могла выучить слово «кардиган» и говорила «крадиган».
1: «Кардиган».
2: «Кардиган». Василиса написала, у нас на районе продавщица в местном говорит «Гордон Блю» вместо «Кордон Блю».
1: «Гордон Блю».
0: О, это так вкусно, кстати, «Кордон Блю».
1: Да, это вот в
0: курсе. А, кстати, как правильно, «Кордон Блю» или «Кордон Блю»?
1: Ну, я вот за кордоном, так, а здесь нормально.
0: Потому что я вот когда прошу это в кулинарии, говорю, мне «Кордон Блю».
2: Ты еще в кулинарии ходишь?
1: Конечно. Ну, как бы, потому что он сам готовит, что ли?
0: Да, там это готовит очень вкусно.
1: Один человек готовит.
0: «Кордон Блю».
2: Это ты.
0: Напишите нам же. Ребят, ну вы же понимаете, что даже на солнце бывают пятна.
2: Конечно.
0: Поэтому мы тоже можем произносить, что мы тоже не эталоны. Тоже можем ошибаться. Поэтому если вдруг вы услышали ошибки из наших уст...
2: Каждую ошибку принимайте.
0: Считайте за улыбку.
2: Да.
0: Но обязательно свой гнев выскажите в наших социальных сетях, в комментариях.
2: Мы не обижаемся.
1: Ой, как мы там гневаемся, боже, что прям негодуем.
0: Вы знаете, кстати, Альбина написала сообщение. Она говорит, что всю жизнь не может произнести слово «маршрут». У меня выходит «маршрут». Ничего не могу с собой поделать. Альбина, я в вашем лагере. У меня тоже это слово не получается. Маршрутка, маршрутка.
2: А знаешь, какое я не могу слово произнести? Я сейчас его не произнесу. Так что
0: давай,
2: тапками давай. Меня не бейте.
0: Ну и не произноси.
2: Обмундирование.
1: Обмундирование.
2: Вот, не
0: там
2: могу.
0: Там нет слова буквы «м».
2: Ну я не знаю, но не могу и все. Обмундирование.
0: Обмундирование.
2: Это, ты же говоришь «м».
1: Это
2: обмундирование.
1: Нет, это же картофель в обмундировании.
0: Нет,
1: это,
0: я говорю «обмундирование».
2: Обмундирование.
0: Нет. Обмунь. Обмунь.
1: Обмунь?
2: Ну так обмунь, так обмунь.
1: Иди, обмунь у тебя. Иди
0: а сюда. Еще есть слово прекрасное «омбудсмен».
2: Омбудсмен,
1: да. Да, да, да.
0: Вот. Омбудсмен в обмундировании.
1: Давайте договаривать.
3: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: квартиру сниму на суточный арендный дом. 6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Абсолютное большинство людей не умеет петь. И делает это совершенно искренне. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Как вам еще такое? Еле-еле душахтели.
2: Душахтели?
1: А душахтели. Еле-еле душахтели.
3: Погоди, а душахтели кинзмараули собираем? Ну, нормально.
1: По пятничному.
2: Вот еще Свете, кстати, нам написала, она говорила раньше «колякольчик».
1: Колокольчик.
2: Коля-кольчик.
3: Коля-кольчик.
2: Да, ага. Не колокольчик, а коля-кольчик.
3: На колени! Хорошо.
2: Да, ну, в общем, вот такие ошибки вы допускали. Спасибо большое вам за сообщение.
3: За эти ошибки, да. Мы все равно их продолжать будем допускать.
1: Конечно.
3: По барабану.
1: Еще больше.
2: Мы считаем их
1: за улыбки.
2: Да. А в этой студии уже появляется Юлечка Калинина.
4: Привет. Привет, ребята, доброго. Ой, знаете, я сегодня вот начала слушать вашу тему и вспомнила, что до первого класса я была уверена, что океан не северный ледовитый, а северный ядовитый.
1: Конечно.
4: Да. И я, естественно, рисовала вот на листике А4 океан, который кишит всякими мерзкими гадами.
3: Ну, вот такая экология.
4: Да, конечно. Еще не могу вам, знаете, что не сказать. Корреспондент одного телеканала сказал, что опера Пуччини называется «Тоска».
2: «Тоска», да.
4: «Тоска».
3: Я слушал. «Тоска», честно говоря. Ну, пара ярких моментов есть.
1: Совсем чуть-чуть.
3: Да.
1: Ну что?
2: Ну давай тогда, Юлечка, ты разгоняй тоску здесь после нас, потому что мы пошли уже.
1: Потому что мы уже еле-еле душахтели до конца недели.
3: Ты хорошо сейчас намекнул на проветривание, понимаешь?
2: Ливое душное утро.
3: Разгоняй тоску. Боже ж ты мой. Итак, значит, Полина Жукова, Антон Юрьев душли, а Дима Морозов уходит отдыхать. Вот, Калинину здесь оставляем. Для чего? Для счастья вам, понимаете? Всего вам наилучшего, дорогие.
2: Открывай уже окно, открывай, ладно.
1: Пока!

0: Реклама на русском.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный 24.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
3: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
4: А что можно выиграть?
3: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
5: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
14: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
15: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
16: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
17: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой.
18: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Что слушает? 66.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. А минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять сегодня. Участники рынка ожидают резкого падения спроса на квартиры. Тем временем банки стали чаще одобрять кредиты россиянам. Доля одобрений к началу лета приблизилась к 25%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют примерно 3 из 4 обращений за заемными деньгами. Ставки по судам по-прежнему остаются заградительными. Высокие ежемесячные платежи отсекают от кредитования значительную часть россиян, пишет «Известия». Кроме того, ограничения ЦБ не позволяют банкам выдавать деньги заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов свыше половины своих доходов. Школьники все чаще выбирают поступать в колледжи после 9 класса. По данным Минпросвещения, сегодня около 65% выпускников 9 класса поступают в среднеспециальные учебные заведения. А после 11 класса этот путь выбирают еще порядка 12% выпускников. Колледжи все чаще рассматриваются не как альтернатива вузу, а как самостоятельный и осознанный выбор, позволяющий быстрее получить востребованную профессию и начать карьеру, отметили в министерстве. В новый учебник по обществознанию добавили рекомендации по защите от мошенников. Речь идет о пособии для 9 классов. Там делается акцент на повседневных цифровых сервисах, с которыми школьники и их родители сталкиваются каждый день. В том числе есть отдельные параграфы о портале госуслуги. Помимо правил безопасности, подробно описана работа сети МФЦ «Мои документы» и других государственных информационных систем. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Пятница», «Хорошее настроение» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На русском радио Юлия Калинина.
3: Доброго-доброго, дорогие мои. Ну что, уже вздохнули с облегчением, думали, Юля пришла, вечер за собой привела, и где-то в ближайшей перспективе два выхода с надоевшей работы. И это, поверьте, не основной и запасной, скорее так, надеть все лучшее сразу и стать звездой караоке. Ну или напротив, сбросить гнет гламура, надеть старые треники, галоши и припасть к любимым грядкам. Оба варианта хороши, но не прямо сейчас. В ближайшие несколько часов все живущие по часам в столичном будут работать в поте лица. Но это если у вас в офисе кондиционер сломался или начальство вдруг решило устроить за пару. 10 часов 3 минуты точное московское. Проведу с вами ближайшие 5 часов. И я надеюсь, что, как всегда, независимо от времени суток, это будет время радости и хорошего настроения. Оставайтесь.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сегодня утром малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер северного направления 4 метра в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
10: Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В то же время почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения, поделились аналитики. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% с надежностью. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает автомобиль как показатель состоятельности партнера, а 17% – как признак статуса и амбиций. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительницы видят меньше.
11: Спонсор программы ООО «Автопарк».
12: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Оксане уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового Амото C5. Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый Амото C5 в Сокол Моторс. Аксайский проспект 13. Амото C5. Сокол Моторс.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Если кто-то вооружился бы невероятно острым взглядом и задался бы задачей найти на нашей российской эстраде тот самый вожделенный пятый элемент, что важнее воды, воздуха и всего прочего, ну да, эти поиски были бы совсем короткими. Достаточно взглянуть на дивную, инопланетную, прекрасную Александру Воробьеву. Здесь все сразу становится понятно. Это именно она, та самая богиня, что послана нам свыше для того, чтобы сделать нашу жизнь и нашу эстраду прекрасной и удивительной. Александра — человек невероятно теплый, ну, про таланты даже говорить не стоит. Здесь вы все сами видите, а правильнее сказать, слышите. Причем не где-нибудь, а на русском радио. Взгляды только что как в украшении нашего эфира. Впереди группа «Градусы», «Айова», кроме этого, мод «Артик и Асти». Все это для вас. Наслаждайтесь.
1: Все будет хорошо.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатое с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
9: Я не лентяй, я дегустатор безделья. Рекламная служба.

0: ветер час походу. Ветер целует воду.
1: Треугольник – невероятно устойчивая фигура, особенно если трех знаменитостей не разводить по углам, а напротив собрать в одной студии звукозаписи и дать отмашку. Ребят, пойте так, как подсказывает сердца, ничего больше. Думаю, именно так и получаются образцово-показательные саундтреки к самым ярким летним приключениям. Сейчас крупным кадром бамс зафиксировали у нас пятница. И даже если впереди у вас еще пара-тройка рабочих часов, это не значит, что нужно грустить, потому как здесь на русском режиме нон-стоп звучат самые любимые треки. Валерия, «Таю», хит на все времена прямо сейчас. И если ощущаете себя тающим пломбиром под июньским солнцем, значит, вы на правильной волне.

мальчик, но муж. Так выглядит потерянный персонаж выходного дня. Все потому, что после пары лет счастливого брака, парни, уж не обижайтесь, вы становитесь слегка беспомощными без своей лучшей половинки. А она, любимая жена, вдруг бамс и уехала к маме на дачу. И вы ходите по дому и разыскиваете. А где мои ключи? А где мои носки? А где вообще мои вещи? О боже мой, я нашел свой компьютер. Вот это счастье. И вот тут-то как раз начинается та самая счастливая семейная жизнь, когда супруга вместе с детишками и котом отдыхает где-то на пленэре, а молодой человек, ну или не очень молодой, в общем, не мальчик, но муж, усаживается играть в любимую компьютерную игру. И вот это по-настоящему здорово. Отдыхайте так, чтобы полностью восстановиться, мой вам дружеский совет. Так, чтобы в понедельник с утра пораньше показать всем, как надо по-настоящему хорошо работать. Главное, помните, и в будни, и в праздники мы, команда Русского радио, всегда рядом с вами. Меня зовут Юлия Калинина. Доброго утра.

0: Каждую пятницу за час до полуночи.
1: «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Музыка будущего. Сегодня в гостях Лисовский. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки.

0: Взрослые шутки
1: на Русском радио. С 1 июня по 31 августа.
2: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Что слушает страна?
3: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
1: Только любимое.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиондрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

что эта вещица от группы «Серебро» уже стала моим фаворитом и заняла почетное место в моем персональном плеере. Да, кажется, на дне бабушкиного сундука ничего, кроме шариков, нафталина, моли и возможности как следует почихать, просто не найти. Но это только на первый взгляд, точнее, на первый звук. Дальше берешь сэмплы старого хита, добавляешь новые голоса и та-дам! Получился хит, который этим летом жизненно необходим всем тем, кто не собирается сидеть в офисе, а планирует каждое мгновение этого сезона проводить по-настоящему горячо. И это, заметьте, без отрыва от производства, если потребуется, как вы спросите. Ну, естественно, в компании любимого русского радио, дорогие мои. Бамс, наушничек поставили, включили потихоньку и делайте себе свои годовые отчеты. Митя Фомин у нас с вами впереди. Кроме этого, до окончания часа Александр Панайотов и очаровательная Алиса и Иракли, и это уж совсем в конце. Я, Юлия Калинина, еще раз всем желаю доброго утра и классного дня.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По данным Центробанка России, на 19 июня пятницу курс доллара США вырос и составляет 73 рубля 36 копеек. Евро тоже вырос и составляет 85 рублей 3 копейки.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
8: Реклама на русском.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
11: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме ожидают увеличения кредитных лимитов по семейной ипотеке. Это позволит приобретать более просторное жилье. Лимит кредита по семейной ипотеке сейчас составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Предлагается, что их поднимут до 16 миллионов и 8 миллионов рублей соответственно. С 1 июля в программу льготной семейной ипотеки будут внесены изменения. Сообщалось, что основные параметры программы будут известны сегодня. Ну а сегодня Совет директоров Центробанка рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Большинство аналитиков склоняется к тому, что регулятор пойдет на снижение на 0,5%. При этом бизнес считает, что правильным было бы снижение на 1%. ЦБ снижает ставку уже год, с прошлого июня. В апреле Совет директоров снизил ее на 0,5% до 14,5%. Это 8-е подряд снижение ставки. Президент Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявлял, что инфляция позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки. Спрос на страховку от невылетов и задержек рейсов вырос. Об этом газете «Коммерсант» рассказали участники рынка. Интерес подогревают регулярные ограничения в аэропортах. Только накануне в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском задержали и отменили, по разным данным, до 530 рейсов. Как правило, речь идет о фиксированной сумме до нескольких десятков тысяч рублей. Цена может зависеть от длительности задержки, типа рейса и конкретных условий полиса. Сама страховка обходится в пределах 1500 рублей. Россияне стали чаще оценивать друг друга по любимым фильмам. Согласно исследованию одного из онлайн-кинотеатров, 55% женщин считают, что по кинопредпочтениям можно судить об интеллекте мужчины. Среди мужчин такого мнения придерживаются примерно 40% опрошенных. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Казалось бы, вполне понятную историю рассказали нам блестящие на старте часа. Он использовал ее ушки как вешалку для макаронных изделий, но она вела себя как разборчивая невеста, которая, естественно, осталась без места. Так и хочется сказать, вы, ребят, стойте друг друга и вполне могли бы жить долго и счастливо. Но дьявол, как известно, кроется в деталях, поэтому если парень говорит голосом удалого гусара: «А что, душа моя, не поехать ли нам на воды морские?» Вы вот тут обязательно уточните. Он имеет в виду моря черные, красные, ну там, средиземные. Или вот это все Баренцево, Карское, море Лаптевых и Восточно-Сибирское. Потому что во втором случае он хочет от вас избавиться. Угу, будьте настороже. Здравствуйте, бесценные мои. Если только что присоединились, помните, мы здесь на русском вам бесконечно рады.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас 25 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Днем будет переменная облачность, температура воздуха составит около 26 градусов тепла, ветер северного направления 4 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
7: Русское радио.
6: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Лёшеньке можно еще спеть про Сереженьку, ну или про Андрюшеньку. В общем, любое имя можно подставить. И да, девчонки, надо тренировать вокальные навыки. Вот сейчас мне вдруг подумалось, что любая информация, которая будет как на блюдечке с голубой каемочкой, подана красиво, приобретет совсем иной смысл. Например, вы говорите: «Ты должен поехать на вокзал и встретить мою маму. Она приезжает к нам ненадолго, на пару месяцев». И что это будет? Это будет приказ. А если вы пропоете что-то подобное, это уже будет чистое творчество. Тут главное еще внешность Татьяны Картуковой как-то приобрести, и тогда все точно будет хорошо. В общем, нам с вами есть к чему стремиться, но давайте до понедельника отложим стремление, а вечером пятницы, равно как и днем, будем воспринимать себя такими, как есть. Любить себя, окружающих и музыку на русском.

0: Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня Навка-Арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «Арти» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
5: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

только мне, но и всем девчонкам на свете милее всего те самые куклы, которые выставлены в витринах крупных универмагах, и демонстрируют они мини-бикини последней моды самого жаркого сезона. Я уверена, что независимо от того, как вы сейчас, девчонки, одеты, все равно планы на лето у вас головокружительные. То есть даже если вы сейчас в офисном костюме, застегнуты на все пуговки, в перспективе все равно соломенные шляпы, купальники и прочие радости. Без этого никуда. Оставайтесь на русском, и мы сделаем все возможное, чтобы самый скучный офисный день стал для вас ярким, насыщенным и музыкальным. Но уж если пятница на календаре, тогда особенно. Тем более, что и в выходные мы с вами встретимся, что для меня является действительно большим событием. Зовут меня Юлия Калинина. Каждому из вас желаю доброго дня, отличного вечера, настроения суперского.

0: Нецов, помните Мориарти с сериала «Шерлок»? И Эндрю Скотт шикарно сыграл главного злодея, а теперь он главный метеоролог Великобритании из новой исторической драмы «Давление». Режиссеры отправляют нас в 44-й год, высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Казалось бы, при чем тут метеоролог? А при том же, что и идеальный шторм, я вам скажу. «Хранитель камфорного дерева». Аниме-драма, пожалуй, главный мультик недели из Японии и, как всегда, загадочный и магический. Дерево обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. И вот, став посредником между могучим растением и остальным миром, главный герой начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему узнать секрет собственной семьи. Как-то так. Как понимаете, смотреть в эти дни можно и нужно не только футбол. Приятного отдыха, просмотра и лета. Оно только начинается.
1: Русское радио. Мы с тобой.

0: одной стороны, парень мечтатель, и это значит сама, все сама, пока он в своих грезах пасет стадо розовых единорогов. А с другой стороны, бывает парень настолько серьезен, что ты все время себя чувствуешь, как на совещании. Застегнулась на все пуговицы, собралась, сосредоточилась, и давайте только по делу, никакой романтики. Где бы найти эту самую золотую середину, пусть даже она будет нереально золотая, и лучшие друзья девушек не будут ее украшать? Дорогие мои, это большой вопрос. Нужно искать. Я думаю, что непременно найдете. Тут главное совместные усилия приложить, и все будет хорошо. Верьте в себя, верьте в своего партнера, и я уверена, что это лето оправдает самые смелые ваши ожидания. Но мы здесь на русском постараемся оправдывать ваши музыкальные грезы. Самые горячие премьеры сезона в режиме 24/7 специально для вас.
1: Новая песня на русском.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Что слушает страна? Русское радио.

0: Квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.lay.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вообще было бы неплохо, чтобы Вика и Виктория, то есть победа, нас с вами не оставляла. И во всех наших начинаниях нам сопутствовала сама удача. И мы всюду выходили с золотой медалью на груди и неся в руках вожделенный первый приз. А вообще, если разобраться, то победоносное, красивое имя Виктория можно было бы как второе или третье имя давать каждой, абсолютно каждой женщине в нашей стране. А знаете почему? Потому что каждый день мы с вами, девчонки, побеждаем то самих себя, то обстоятельства. И каждый день начинаем с верой, надеждой и любовью. И у нас, надо сказать, это отлично получается. Но это я так виртуально похлопала вас по плечу и сказала, мы на свете всех милей, и это действительно так. Ну что, я думаю, пятница у нас с вами идет своим чередом, настроение отличное, компания просто прекрасная. Так и продолжим. Раньше 15 по Москве вас не оставлю, и подпевать нам будут, как всегда, самые яркие, самые любимые. Николай Басков уже через мгновение, потом 5 утра и Лариса Долина на русском.

0: Реклама на русском.
1: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня». Роколов. Соборный, 24.
12: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
13: Быстрее! Выше! Сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио в твоем мобильном.
16: Русское радио.
15: В любое время. В любом месте. Вместе.
17: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
18: И где-то выше облаков, выше облаков, крылья за спиной, прямо над тобой.
17: Русское радио.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Подавляющее большинство стран Евросоюза на саммите сообщества в Брюсселе, поддержав председателя Евросовета Антонио Кошту, выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщило европейское издание со ссылкой на источники. Против выступили Франция и Германия, которые считают, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. Сегодня с 15.20 до 17.20 ограничат движение транспорта на 63-м километре трассе Р-280 Новороссия в Ростовской области, сообщает ВКО «Упрдор» Тамань. Речь идет об участке обхода Таганрога. Там ведется капитальный ремонт путепровода, поэтому движение организовали в реверсивном режиме по одной полосе. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок. В Ростовской области на грядущих выходных ожидаются дожди с грозами и градом. Кроме того, в регионе продолжат действовать штормовое предупреждение. При этом в регионе будет тепло. Завтра дожди заденут гораздо меньше районов, они пройдут лишь по югу области, вероятность гроз и града сохранится. Температура поднимется до плюс 29. В воскресенье дождь снова накроет почти всю область, за исключением крайне западных районов. В Ростове переменная облачность плюс 26. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте «Автофинансбанк». Банк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
5: Вот, дорогие мои, все мы с вами находимся во власти иллюзии. Надеемся, что летом будет все время жарко и все время хорошо. Тут бам, синоптики со своими прогнозами, мол, жары больше не будет, ничего хорошего. Не ожидайте аж целых 2 недели. А еще очень часто бывает такое, что муж, например, ваш уверен, что вы настоящая фея, которая питается росой и птичьим пением, пока однажды темной-темной ночью не встречает вас у холодильника, где вы жуете сыр в виде косички, а в другой руке у вас пирожок. Кстати, мой вам совет. В случае такой ситуации хватайте второй пирог и быстро бегите, потому как конкуренция за пищу, она сильна, и тут уже любовь не работает. Кстати, мы насчет своих парней тоже очень часто заблуждаемся и думаем, что они такие рыцари в сияющих доспехах, а потом выясняется, что нет. Очень часто оказывается, это просто сыночка-корзиночка. Просто на первый взгляд показалось, что это действительно особо королевской крови. Зато здесь на русском никаких заблуждений. Обещали хорошую музыку, она будет. Любимый ведущий, да пожалуйста. И все это, как я уже не раз говорила, в режиме 24/7. Я, Юлия Калинина, еще 3 часа вместе с вами. Дискотека «Авария», Ханна и гости из будущего будут нам с вами подпевать. Пятница продолжается, все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность, температура воздуха составит около 26 градусов тепла, ветер северного направления 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
10: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
13: Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В то же время почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения, поделились аналитики. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% с надежностью. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает автомобиль как показатель состоятельности партнера, а 17% – как признак статуса и амбиции. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительницы видят меньше.
14: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
15: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам. Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Русское радио. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.
16: Русское радио. Все будет хорошо.

И вот она, вечная тема Бэрримора. Кто это воет там на болотах? О, сэр, это те, кто работает вечером в пятницу и в выходные. И тут же в скобках, если речь не идет про ведущих русского радио, потому как мы всегда рады стараться с вами, дорогие мои, в добрый путь на долгие года и любые летние приключения. Хух! На одном дыхании пролетает, и это действительно здорово. За теплое общество вам спасибо огромное. И очень рада, что вы нынче не в плаксивом настроении. Это судя по тому, какие сообщения мне в личку прилетают. Так приятно. Вы молодцы. Так держать. Ну, а я со своей стороны обещаю ставить вам дальше самые любимые песни. Миа Бойко уже совсем скоро. Потом Анастасия Стоцкая, Владимир Пресняков. Кстати, с песней про стюардессу Жанну. Ну, а там дальше Александра Воробьева подхватит музыкальную эстафету. Оставайтесь на русском, мы вам рады. Русская.

0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Разгулялась волна.
10: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

говорят, эта история имеет под собой реальную основу. Владимир Преснюков когда-то летел куда-то и вдруг увидел ее, стюардессу, которую звали именно Жанна. Впрочем, даже если эта история была целиком и полностью выдуманная, думаю, что правильное имя Владимир подобрал для стюардессы, потому как Жанна в одном из переводов означает «божественные», «небесные». Я уверена, что так можно сказать про каждую слушательницу русского радио. «Божественная», «небесная», «прекрасная», «настоящая королева». Ну что, пошли?

дорогие мои, надеюсь, что сердце ваше бьется в унисон тем ритмом, который у нас здесь на русском звучат. Наслаждайтесь музыкой, любимые. Помните, что в выходные это то самое время, когда недурно бы взять и выделить время для того, чтобы маме позвонить. А может быть, просто в гости к родителям скататься. А моя мама до сих пор спрашивает: ну что, как твои дела? Надела ли ты шапку, если холодно? А ты применяешь солнцезащитный крем? Это если жарко. В общем, мамы такие мамы. А впрочем, не могу не заметить, что вот эта забота, она невероятно приятна. И помните, что если ваши родители волею судьбы где-то далеко, то мы, скромные труженики пульта и микрофона, как всегда о вас позаботимся, как о родных. И о вашем настроении, о самочувствии, и о музыке хорошей, само собой. Город.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?
1: Ах, я для тебя грешна.
0: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Не поеду на дачу, скучно, и интернета нет.
10: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
9: У меня получится?
10: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
11: Эндулин. Кровля на все руки.
12: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Можем дать мастер-класс кому угодно, любому парню можем слегка заморочить голову и сказать: пойдем со мной туда, пойдем со мной сюда, а потом в результате получится, что он на даче вашей мамы станет ухаживать за брюквой и кабачками и будет чувствовать себя при этом исключительно счастливым, потому как он нужен и любим. Ну это так, берите на вооружение. И вообще, если кто-то вам говорит: знаешь, дружище, у тебя нет голоса, поэтому ты, пожалуйста, не пой. Вот этих товарищей отправляйте как раз-таки в садовые товарищества и исполняйте сольные партии и подпевайте любимым артистам здесь на русском. Ах, дорогие мои, какие же песни я вам приготовила для того, чтобы ваши вокальные навыки развить. Вы только послушайте. Мод уже через мгновение, потом горячая новинка от группы Бис, ну а потом сногсшибательный, звездный, чувственный дуэт Филипп Киркоров и Ольга Серябкина на русском.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на Русском радио.
3: По данным Центробанка России, на 19 июня пятницу курс доллара США вырос и составляет 73 рубля 36 копеек. Евро тоже вырос и составляет 85 рублей 3 копейки.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
8: Реклама на русском.
9: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
10: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится.
2: Всем привет! Это группа BIS.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио. На

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Госдума рассчитывает уже летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о поправках в Трудовой кодекс, который предусматривает дополнительные преференции для молодых людей при заключении срочных трудовых договоров. Володин добавил, что этот нормативный акт правильный и его ждут люди. Из-за дефицита бензина нефтекомпании максимально сократили скидки на топливо и урезали программы лояльности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка грузоперевозок. Водители фур говорят, что столкнулись с отменой или снижением до минимального уровня скидок. Это привело к повышению затрат транспортно-логистических компаний и, как следствие, себестоимости перевозок. Последнюю также подстегивает рост простоев в ожидании заправки и пробег транспорта. Предупреждают о росте цен на многие товары. Россияне стали охотнее брать вторичное жилье. Спрос на него вырос на 19% год-году, пишут «Ведомости». Причем в городах-миллионниках рост спроса гораздо заметнее. Там он вырос на 47% по сравнению с 2025. Эксперты связывают такой тренд с ограничениями семейной ипотеки. Правила поменяются в июле. И снижением ставок рыночных кредитов. Кроме этого, россияне стали охотнее брать займы без господдержки, рассчитывая на рефинансирование в будущем. В детских садах появится программа развития футбола. С 1 сентября к ней присоединятся почти 1000 детских садов по всей стране. Цель – создать единую систему подготовки, чтобы вывести этот вид спорта на качество новый уровень и поддержать талантливых атлетов в раннем возрасте. Занятия будут проходить по методике Российского футбольного союза. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ветрянка. Левша очень любит кошек, а еще она однажды рискнула побриться налысо, как сама сказала, для полного обновления. А еще эта певица любит сюрпризы и непременно, я ничуть не сомневаюсь, получит сотни, а то и тысячи именно таких подарков в свой день рождения, который будет 2 июля. Речь, конечно, идет об очаровательной елке, которая распечатала музыкальную часть этого часа здесь, на русском. Ну что, елке дальнейших творческих пожелаем каждый раз. Читаю ее биографию и думаю, но вот неудивительно, что мы с елкой в один год и буквально с разницей в пару месяцев появились на свет, у нас очень много общего. Ну вот, например, то, что мы очень любим русское радио. Ах, друзья мои, еще вас люблю. И благодарю вас за теплую-притеплую, веселую-превеселую компанию. Кстати, уже совсем скоро будем проводить проверку на прочность. Меньше часа осталось ровно до того момента, когда стартует стол заказов. В 14 по Москве это обычно бывает сразу после выпуска новостей. До этого момента обещаю вас подбадривать, песни хорошие ставить, а вы пока продумывайте список тех, кому жизненно необходимо передать приветы. Дмитрий Колдун, Джонни и Валерия в самые ближайшие минуты. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами.
1: Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе переменная облачность, температура воздуха днем составит около 27 градусов тепла, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
9: Давай начнем все сначала, обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

если день начинать в компании очаровательной Валерии и ее песен, то это точно хорошая примета. Работает со 100% вероятностью. А что касается часов, да, это суеверие уже столетия нас с вами преследует. Почему-то считается, что подарить часы значит расстаться с человеком в ближайшее время. Так вот, подбрасываю вам оригинальную идею. Если часы подарить очень хочется, но не знаете, как обойти то самое вредное предзнаменование. Подарите подарочный сертификат, и человек сам приобретет себе часы в каком-то магазине, который вы сами выберете. Пусть все приметы этого дня будут исключительно добрыми и будут предвещать вам удачу, радость и настроение хорошее. Но если ничего такого пока не случилось, бамс, русское включили, и все хорошо.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза окажутся в листьях.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи поняты где-то в пробке. Но на сердце много трещин, и

Но вот я знакома с одним кудрявым, нет, не мальчиком, а скорее дяденькой. Зовут его Антон Юрьев, и у него тоже есть специальная тетрадь, куда он записывает самые удачные шутки, которые собирает по всему миру. Я думаю, что эту тетрадь он когда-нибудь кому-нибудь, возможно, оставит в наследство, а возможно, и сдаст отдельной книгой. Ну, по объему она будет примерно как советская энциклопедия. И, кстати, друзья мои, там может оказаться и ваша шутка. Причем, заметьте, шутка должна быть ваша, персональная, вами придуманная, буквально выношенная в сердце. А зачем вам, собственно, эту шутку придумывать? Рассказываю в подробностях. Вашу шутку может узнать вся страна, весь мир. Вы эту шутку придумываете, присылайте к нам на сайт русского радио, русрадио.ру. Лучшие шутки озвучивает в эфире Антон Юрьев. Ну, а вы, как автор, получаете в подарок эксклюзивную футболку с текстом вашей шутки. Все подробности, как всегда, на нашем сайте русрадио.ру.

0: Реклама на русском.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Разноцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Таня Ткачук, солистка группы «Моя Мишель», так вкусно поет про малиновую луну, что просто слюнки текут, согласитесь. А представляется мне неизменно ледяной малиновый сорбет, жаркая летняя ночь, так чтобы плюс 30 и не градусом меньше, и бесконечные каникулы впереди. Просто ураган страсти. Как же здорово звучит. На малиновой луне «Моя Мишель» только что здесь, на русском, горяченная премьера сезона. Дорогие мои, оставайтесь, каждому из вас бесконечно рады. Пусть пятничный день будет добрым, пусть вечер оправдывает самые смелые ваши ожидания.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT-скул от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
3: 310-04-05. 310-04-05.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в «Азимут-парк-отель Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук. Территория ОК «Прометей-1».
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Помогите!
9: Комедия «Холоп 3».
11: Мы перевоспитываем мажоров.
12: Папа у нас точно мажор.
13: А мама?
12: А мама у нас форс-мажор.
9: Возрастное ограничение 16+.
14: Бога ради, помилуйте, по-баратски, а?
9: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
15: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
16: У меня аллергия на зиму. Я весь покрываюсь одеялом и все время сплю.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.
2: Дай сигарету, я ее докурю.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%, то есть на четверть процентного пункта. Это девятое подряд снижение ставки. Большинство экономистов прогнозировали, что снижение составит 0,5%, а представители бизнес-сообщества отмечали, что нужно снижать ставку минимум на 1%. Аналитики говорят об осторожном курсе Центробанка. Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорты Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополя, который закрыт с 2022 года. Как пишут ведомости, сборы за взлет-посадку, транспортную безопасность и обслуживание пассажиров вырастут в среднем на 30-40%. Эксперты говорят, что это в любом случае отразится на ценах на авиабилеты, но вряд ли значительно, всего на несколько процентов. Москва почтит память героев Великой Отечественной войны патриотическими акциями 21 и 22 июня. На Крымской набережной состоится линия памяти, в рамках которой жители столицы зажгут 1418 свечей по количеству дней войны. В Александровском саду на акции «Вахта памяти. Вечный огонь» горожане возложат цветы к могиле неизвестного солдата. Ежегодно мероприятие объединяет тысячи москвичей и гостей столицы и призваны сохранять память о великом подвиге. О программе на эти дни можно узнать на сайте mos.ru. Ученые выяснили, что омега-3 оказалась бесполезной добавкой для улучшения памяти. Новое исследование показало, что рыбий жир никак не влияет на когнитивные функции или мозг. Авторы провели слепое исследование из 365 человек от 55 до 80 лет без деменции с низким уровнем омега-3. Половине группы каждый день давали добавки из водорослей, а другой – плацебо. На этом пока все.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Итак, мои дорогие, 14 часов 2 минуты в Южной столице. Это стол заказов по-ростовски. Зовут меня Влад Светлова. В эту пятницу я с вами, кстати, целый час буду, до 15.00 по Москве. Поэтому, если есть что сказать, говорите. Для вас специально созданный номер в Максе. Пишите 8-918-590-04-88 или в группу ВКонтакте. Можно в директ, можно под постом, который только что вот Максимова выставила. Да, Максимова? Да, Максимова отвечает мне. Кстати, она тоже здесь. Вы же помните, да, что если кого-то из нас нет в эфире, знаете, вся команда вашей любимой радиостанции всегда с вами рядом. Вот как и Стас Пьех прямо сейчас на ладони линия, далее на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну и теперь о погоде прямо сейчас. За окном в Ростове-на-Дону возможен небольшой дождь, плюс 26, ветер северный слабый 3 метра в секунду, но с порывами до 8. Давление в пределах нормы 756 миллиметров ртутного столба. По сообщениям Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону плюс 20, плюс 27, малооблачный ветер северный слабый 3 метра в секунду, но с порывами до 9. Давление в пределах нормы 757 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Никаких вечеринок.
3: Никаких вечеринок.
4: Ну что, зажжем?
1: Семейная комедия «Робоняня».
5: Слушай, а что за вечеринка?
1: Возрастное ограничение 6+.
3: «Робоняня».
5: Капец.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. «Биг Лав Дэнс». 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Кину худи. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» — это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
10: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Продолжаем стол заказов, друзья мои. 8 918 590 0488. Алик просит передать огромный привет своей невесте Ниныль. Желает ей хорошего настроения. Говорит, я всегда рядом, поэтому все будет хорошо. Русское радио, здравствуйте. Передаю маме привет. Свиридову хорошего настроения. Ждем с работы домой с подарками. О как. Виктория Романовская передает также поздравления. Самые наитеплейшие. Даже пишет, говорит, горячие поздравления в адрес Федорко Настеньки. Желает ей всего самого наилучшего. И пусть чудо случится в ее жизни. Кстати, вот и песня с таким хорошим, я бы сказала, посылом прямо сейчас в эфире Нюша. Выбирать чудо далее на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Итак, мои дорогие, продолжаем стол заказов. Скажу, что подарок у меня есть. Вот Василиса спрашивает, говорит, а сегодня будут подарки? Сегодня кто-нибудь Снегурочка или Дед Мороза? Можем, легко, на самом деле. И то, и другое, в общем, и третье. Есть, действительно, есть два билета в киноцентр «Большой». Друзья мои, есть у меня. Могу рассказать, каким образом его забрать. Запоминаем. Если не запоминаем, то записываем. 8-918-590-0488. Жду 10-е по счету сообщение с текстом «Хочу в кино». В общем, и счастливчик или счастливица, кому повезет, еще сообщение ко мне прилетит в МАКС на номер 8-918-590-0488, будет вознагражден парочкой пригласительных в одни руки. По завершению эфира обязательно озвучу последние 4 цифры владельца мобильного, того, кто же все-таки пойдет в киноцентр «Большой». Поэтому, помимо ваших прекрасных приветствий, красивых, добрых сообщений, я готова кого-то из вас, так сказать, отблагодарить. Таким образом, вместе с нашими друзьями давними, кстати, нашими давними друзьями и партнерами, конечно, с таким же теплом и с любовью говорю о киноцентре «Большой». Кто там еще не был? Вряд ли, конечно, есть такие в Ростове-на-Дону, но обязательно к ним сходите. Вижу уже 3-е, 4-е, 5-е сообщение. Совсем скоро буду смотреть, где же мое 10-е сообщение, присланное вами на номер 8-918-590-0488. Тем временем зачитаю от Виктории письмо. Любимое русское радио, здравствуйте. Спасибо за то, что вы у нас есть. Передайте большой привет моей доченьке Настеньке. Сейчас с ней едем на шопинг и в кафе. Но вы супермама. Настоящая у ребенка пятница. Действительно, если у кого-то выходной, старайтесь проводить это время с родными, близкими, с детьми. Ну, здорово же, ну, красиво же. Или для себя погулять, отдохнуть.

Пишет Ариша: поздравьте, пожалуйста, семью Соколовых с таким прекрасным праздником. Мы все вместе сейчас едем из роддома. У нас прекрасные вести, мы везем их с собой. Я догадываюсь, какие у вас вести. Особенно спасибо за фотографию, которую вы в Максе к нам прислали на номер 8-918-590-04-88. Это действительно прекрасное событие, замечательное событие. Я вас поздравляю. Здоровья, добра, любви и, в общем, всего самого-самого наилучшего. Ну и по традиции, да, здравствует новый человек на планете Земля. Всем и каждому, действительно, у кого случаются такие прекрасные истории, сегодня, вчера, завтра, в общем, случится, пусть все будет хорошо. Русское радио, отправьте, пожалуйста, меня в кино, пишет Марина. Марина, кого-то из вас обязательно отправлю в кино. Напоминаю о том, что совсем скоро буду считать, чье же сообщение ко мне по счету придет 10-й, а на номер 8-918-590-04-88, и именно того самого или ту самую отправлю в киноцентр большой, друзья мои, с двумя билетами в кармане. Ну, а прямо сейчас с удовольствием расскажу вам о том, какие сегодня праздники. Спрашивает меня об этом Александр. Сегодня самый счастливый день в году. Если хотите, в календаре, вот как написано, так и прочитано. Всемирный день неспешной прогулки. Почему нет? День наблюдения за облаками. День бабочек, день русалок и Всемирный день детского футбола. Праздник молодой, ему всего лишь 25 лет. И, конечно же, я поздравляю всех, кто имеет отношение к футболу, большому, малому. В общем, действительно, очень красивый вид спорта. А когда это еще и

детский футбол. День детского футбола отмечает свой юбилей небольшой, 25 лет. Это, по-моему, это действительно очень здорово. Далее Александр Панайотов. Между прочим, в плейлисте по вашим просьбам прямо сейчас на русском радио «Ростов».

0: Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
6: Совсем скоро буду подводить итоги. Кто же отправляется в киноцентр «Большой», да еще и с двумя пригласительными в кармане. По-моему, здорово, замечательно. А мессенджер «Макс» для вас, который специально созданный номер телефона 8-918-590-0488. Оттуда и сообщения ваши в том числе зачитаю. Добрый день, Русское радио. Хочу поздравить себя и всех медицинских работников с наступающим праздником. Осталось 2 дня до официальных слов. Но правда в том, что ваш праздник каждое утро, когда вы просыпаетесь и идете спасать. И каждая спасенная жизнь, каждая помощь пациентам – настоящий повод для праздника. Это и есть момент благодарности. Спасибо, что вы есть. Сообщение от Анечки Давыдовой прилетело к нам в стол заказов. А, можно передать привет Ирине Кононовой, самый лучший сотрудник отдела. Добрый день, Русское радио. Сообщение от Виктории Романовой прилетело. А, Русское радио, здравствуйте, хочу влюбиться, но не получается. Как мне однажды подруга сказала, говорит, ну ты, Влад, дождись весны. Поэтому время еще есть. Принято же так понимать, что весной все расцветает, весной все влюбляются. Ну, а если кроме шуток, мне кажется, влюбиться можно и в лютые холода, и в жару плюс 40. Поэтому не ждите этого момента. Поверьте моему опыту, этот момент случится с вами обязательно сам. А, здравствуйте, Русское радио. Хочется мне на море. А, мне надо много работать. Сообщение написал нам Александр. Александр, ну если надо работать, это же хорошо, что есть работа. Поэтому работайте, и все лучшее обязательно с вами случится. А, добрый день, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Михаила с днем рождения. В этот особенный день я хочу пожелать ему того, что действительно важно, богатырского здоровья, чтобы никакие невзгоды не были страшны. Внутренней гармонии, чтобы всегда находить верные решения и финансового благополучия, чтобы ни в чем не знать нужды. Спасибо тебе за нашу семью, за твою мудрость и терпение. Знай, что ты, мое сердце, всегда буду твоим надежным тылом, а любовь самым верным ориентиром. Спасибо от Лилии. Пришло сообщение. Михаил, я так полагаю, вы, наверное, сейчас, вот прямо сейчас самый счастливый человек на планете Земля. Такие слова благодарности, значит, конечно же, есть за что. Но от нас хорошая песня. Секретный роман, Елена Север, далее на Русском радио. Вот видите, опять про любовь практически как заказывали. Друзья мои, напоминаю, что стол заказов еще чуть-чуть и к логическому завершению подойдет. Но это не означает, что нет, не пишите, нет, не радуйтесь вместе с нами. Во-первых, всегда радуйтесь вместе с любимой радиостанцией Русское радио Ростов. И да, пишите. 8-918-590-0488, чтобы я успела зачитать еще ваши весточки, которые самые настоящие ласточки. И даже любви.

0: друзья мои. Ну, я готова, на самом деле, озвучить уже последние 4 цифры владелицы мобильного телефона, кто же у нас отправляется в киноцентр «Большой» с двумя пригласительными в кармане. А зовут ее Наталья, мобильный 9639. Я с вами обязательно вне эфира свяжусь, расскажу, куда нужно будет прийти для того, чтобы забрать свежевыигранный, честно выигранный. От вас пришло мне 10-е по счету сообщение. Сообщение пришло, я вам скажу, ну, сообщение 70 с хвостом, наверное, точно с хвостом, как у кометы. А вот 10-е именно от Наташеньки. 9639. Ждите моего звонка, Наталья. Я вам все расскажу, куда вам нужно отправиться, чтобы забрать, конечно же, свой подарок от киноцентра «Большого» и от киноцентра «Большой» и вашей любимой радиостанции «Русское радио». А, Влада, привет! Скажи, пожалуйста, пожелай мне хорошего настроения. Ксюша пишет, и скажи, что все будет хорошо. Ксюша, абсолютно все будет замечательно. А, все зависит от угла обозрения и призмы видения. Иногда вот что-то происходит в жизни, и мы так смотрим на это, на все так нервничаем, переживаем. А по факту все хорошо, все прекрасно. Осталось только немножечко поменять ракурс событий. И действительно, все складывается самым наилучшим образом для вас. Поэтому двигайтесь вперед, делайте добрые дела, и все действительно будет хорошо, как вы того и желали. А прямо по курсу у нас полезная информация на Русском радио.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По данным Центробанка России, на 19 июня пятницу курс доллара США вырос и составляет 73 рубля 36 копеек. Евро тоже вырос и составляет 85 рублей 3 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: «Big Love Dance». 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Моей жене, которая всю жизнь мечтала о шубе и бриллиантах, я завещаю кресло-качалку. В нем хорошо мечтается.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Ну вот, друзья мои, стол заказов к логическому завершению подошел. Парочку сообщений могу из Макса зачитать. 8-918-590-04-88. Кстати, до Натальи я уже дозвонилась, поздравила. Наташенька, еще раз вас поздравляю. Наталья сказала, что впервые участвовала, впервые выиграла. Ну вот сегодня, значит, ваш день. Творите добрые дела, и все будет замечательно. Марина просит передать привет Виктории. Говорит о том, что очень сильно любит ее и пожелать хорошего настроения. А Василиса говорит, не нарадуюсь. Стол заказов — это лучшая программа, которую я могу слушать на работе, с чем я вас и поздравляю. Все, друзья мои, откланяюсь, до новой недели, услышимся. В общем, берегите себя, своих близких, живите, дышите полной грудью, и все будет хорошо. Обнимаю вас, ваш Влад Светлов. Пока-пока.
16: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центробанк отметил дефицит кадров в экономике. При этом безработица в стране остается на исторически низком уровне. По данным регулятора, зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. В первой половине года экономика росла умеренными темпами. В последние месяцы также ускорился потребительский спрос, а инвестиционная активность немного выросла после снижения в начале года. Сегодня ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. В Астраханской области в Волго-Каспийском канале образовалась пробка из более чем 20 судов. Затор связан с заилением русла из-за высокого паводка, сообщила пресс-служба губернатора. Власти привлекли дополнительную специализированную технику. Волго-Каспийский канал – это единственная глубоководная артерия, связывающая внутренние водные пути России с Каспийским морем. Он играет ключевую роль в международном транспортном коридоре «Север-Юг», обеспечивая грузопотоки между Европой и странами Азии. Цены на красную икру взлетели до рекордных значений. На Дальнем Востоке килограмм икры чавычи стоит 15 тысяч рублей. Это максимальная стоимость для начала пути, рассказал глава информагентства по рыболовству Александр Савельев. Чуть дешевле стоят икра нерки и кижуча. А самая популярная икра горбуши во Владивостоке обойдется в 8,5 тысяч рублей. Такой рост цен связан с плохим выловом сразу в нескольких ключевых регионах Дальнего Востока. Также заметно выросли производственные затраты. В новый учебник по обществознанию добавили рекомендации по защите от мошенников. Речь идет о пособии для 9 классов. Там делается акцент на повседневных цифровых сервисах, с которыми школьники и их родители сталкиваются каждый день. В том числе есть отдельные параграфы о портале госуслуг. О развитии событий менее чем через час, а далее в эфире уже почти вечер пятницы. Хиты на русском и Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Илья Крылов.
2: Делая отсылку к легендарной песне группы «Бис» «Катя, возьми телефон», так и хочется мне переиначить. Катя, не бери телефон, это он звонит. Пронырливый мошенник хочет из твоего кошелька деньги себе забрать навсегда, да, без твоей возможности вернуть их обратно. Так что давайте будем максимально аккуратными, бдительными, со всеми чужими непонятными входящими. Нет номера в списке ваших друзей, коллег, знакомых, стоит насторожиться. Всем большой привет! Расслабляемся. Здесь все родное, понятное, любимое русское радио. И мы, ваши друзья, товарищи, ведущие эфира. Илья Крылов, это я. Вновь рад нашей прекрасной летней встрече.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
6: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
12: Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В то же время почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения, поделились аналитики. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% с надежностью. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает автомобиль как показатель состоятельности партнера, а 17% – как признак статуса и амбиций. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительницы видят меньше.
13: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
14: Нужен автомобиль для семьи? Для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Еще час-другой отпустим мы на все четыре стороны, и день этот рабочий, и всю неделю трудовую, потому что надвигаются они, прекрасные летние выходные. И шагай куда хочешь, гуляй по паркам красивым, катайся на велике по городу или на природу выехали, и там вдали от городской суеты ловим минуты уединения с шелестящими деревьями и ароматными луговыми цветами. С наступающими выходными всех, слушаем русское и готовимся отдыхать вместе.

0: Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
12: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

0: Как и Love Story, сколько хочешь их может быть у тебя в жизни, так и свадеб, браков. 1, 2, 3, 10. Но такие Love Story не про Дмитрия Маликова. У него супруга уже больше 30 лет длится Love Story. И следующий артист русского радио «Верность» хранит свои единственные и неповторимые уже более 20 лет. Это Стас Костюшкин. И большой привет хочется мне передать его жене Юлии. И когда Стас записывал следующую песню, я, Крылов Илья, абсолютно точно уверен, что думал он в тот момент только о своей любимой ненаглядной.
1: Тебе о том, что далеко еще весна.

Все сама, она и сама. Девушка русская и дом на себе. Она сама вывозит все бытовые дела. И дети на ней, и муж, как еще один большой ребенок с кучей своих проблем. И накорми его, и спать уложи, и сказку на ушко расскажи перед сном. Такой вечный градус 100, в котором девчонки у нас находятся. Да и мы, парни, вы знаете, тоже сотку пробиваем часто. И больше даже. Скорость в авто, зарплата и так далее. Вот и группа «Градусы» тоже говорит на русском радио «Мой градус 100».

0: по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru. Антоновка по-русски. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
1: Антоновка по-русски. Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
3: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
3: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте dnevnikpamяти.рф. 6+.
2: Улыбка. Понять.

0: песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую...

Когда захочет сердце, тогда и делать нам что-то нужно. Наше сердце никогда нас не подведет, не обманет. Недаром же мы говорим с вами. Сердце ёкнуло в тот или иной момент. Значит, это точно ваше, и если о чем-то или о ком-то вы давно мечтали, время прямо сейчас действовать и слушать группу «Лицей» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Высота-ремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота-ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высота-ремстрой».
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио.

0: Более 100 миллионов слушателей в России и зарубежье. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Подавляющее большинство стран Евросоюза на саммите сообщества в Брюсселе, поддержав председателя Евросовета Антонио Кошту, выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщило европейское издание со ссылкой на источники. Против выступили Франция и Германия, которые считают, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. Сегодня с 15.20 до 17.20 ограничат движение транспорта на 63-м километре трассы Р-280 Новороссия в Ростовской области, сообщает ВКО «Упрдор» Тамань. Речь идет об участке обхода Таганрога. Там ведется капитальный ремонт путепровода, поэтому движение организовали в реверсивном режиме по одной полосе. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок. В Ростовской области на грядущих выходных ожидаются дожди с грозами и градом. Кроме того, в регионе продолжат действовать штормовое предупреждение. При этом в регионе будет тепло. Завтра дожди заденут гораздо меньше районов, они пройдут лишь по югу области, вероятность гроз и града сохранится. Температура поднимется до плюс 29. В воскресенье дождь снова накроет почти всю область, за исключением крайне западных районов. В Ростове переменная облачность плюс 26. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» «Темпавто» «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

все равно он, на кого мы иногда хотим быть похожи в жизни, уже есть. Номером первым нам здесь уже точно не стать. Ну а тенью сбоку быть, тоже вы знаете, не все мы готовы к такой участи. Вот получается, что надо всегда оставаться самим собой. Мы — это мы. Не похожи ни на кого. Свой путь, свой почерк, свое отношение к жизни. И когда-нибудь про нас с вами тоже кто-то где-то скажет. Как он? Как у него дела? Как ты? Где ты? Ну а мы ответим, все хорошо у нас. И дальше тоже все будет хорошо. Илья Крылов на Русском радио. Это я, если что. Всем большой привет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
10: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
13: Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В то же время почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения, поделились аналитики. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% с надежностью. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает автомобиль как показатель состоятельности партнера, а 17% – как признак статуса и амбиций. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительницы видят меньше.
14: Спонсор программы ООО «Автопарк».
15: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае – уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение Джейку J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Джейку J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект 13. Джейку J6. Сокол Моторс.
0: Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте.
16: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
16: Ты мои стихи, ты стихия, ты химия.
0: Только любимое.
16: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Русское радио.

0: Кино — это жизнь, а жизнь — это сплошное многосерийное кино. И как все-таки хочется, чтобы наш фильм состоял из комедийных серий. Все здесь зависит только от нас. Больше шутим, больше смеемся и над юмором окружающих. И мы сами кого-то обязательно развеселим. Хотите, чтобы ваши шутки улыбались миллионы людей у радиоприемников, настроенных на русское радио? Ну тогда придумывайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку от русского радио с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Даже когда мы с вами такие разные, всегда похожи в одном. Вот открой дверь сейчас на работе, скажи: «Все, уходите домой, я вас отпускаю. Раньше хотите уйти? Ну, вперед, разрешаю». Еще начальство не успело договорить свои прекрасные слова. Пятки наши уже сверкают, и скрылись мы далеко-далеко за горизонтом. Ну и приближают выходные дальше на русском радио. Группа «Премьер-министр», Филатов Карас и диджей Грув в одной композиции. Ну а сейчас рядом с нами «Винтаж».

Я, Крылов Илья, прекрасно помню 1996 год, когда DJ Groove выпустил этот трек. Он тогда был бесспорным лидером всех дискотек. Я тоже танцевал под «Счастье есть» и под все остальное, что тогда звучало и было в моде. Ну и под следующую песню тоже танцы были, только медленные, как мои родители говорили, всегда прижимные. Ну, то есть, когда рука одна на плече, а другая тоже без дела не была. Ну зачем? Прекрасная музыкальная история и группа «Премьер-министр» на летнем русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня Навка-Арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
11: 6+. На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песню про Юлию, но кто бы лучше мог исполнить всего? Естественно, Юлия Савичева. Но сейчас не она пришла в студию Русского радио. Дверь открыла Алена Бородина и уже готова провести золотой граммофон. А мы уже ждем, мы все в сборе. Алена, привет.
1: Илья, приветствую тебя и всех, кто в эту минуту слушает Русское радио. Золотой граммофон начнется очень скоро. Двадцатка главных, жарких, солнечных хитов вас ждет, поэтому давайте двигайтесь поближе к вашим приемникам.
0: Располагаемся. Дальше 2 часа золотого граммофона. Ну, а я прощаюсь до завтра, в субботу утром в 11 часов по Москве. Я снова рядом с вами. Все, пока, до завтра. Хорошего начала выходных.
2: На Русском радио...

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, на 19 июня пятницу курс доллара США вырос и составляет 73 рубля 36 копеек. Евро тоже вырос и составляет 85 рублей 3 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на русском.
8: Как же скучно.
9: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
10: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
11: А я получу профориентацию в сфере IT.
12: Приходи в Академию ТОП.
13: Звоните 310-0405.
14: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
15: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
16: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
18: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин утвердил правила пилотного проекта по изменению уровней профобразования на 26, 27, 29, 30 учебные годы. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Проект стартовал в стране в 23 году по указу президента и направлен на переход к уровням высшего образования, куда входят базовые, специализированные и профессиональные уровни. И к другим темам. Минстрой не будет смягчать требования к качеству квартиры и готов ужесточить правила их приемки. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости движения. По его словам, за последние годы власти уже приняли достаточно мер для регулирования вопросов сдачи жилья. Девелоперы обязаны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он предусмотрен проектом, подчеркнул замминистра. Разрешение Роспотребнадзора на открытие летнего сезона получили 58 пляжей Анапы. Еще 10 проходят экспертизу. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в ходе заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкера в Керченском проливе. Сейчас, по его словам, на пострадавших от разлива мазута пляжах продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор. На рынке недвижимости появился новый заметный сегмент, так называемая «новая вторичка» – квартиры в домах не старше 5 лет. По данным аналитиков, самый заметный рост предложений в сегменте за первые 5 месяцев года зафиксирован в Ростове-на-Дону, Москве, Новосибирске и Воронеже. Новая вторичка, как правило, доступнее новостроек по цене и максимально приближена к ним по другим характеристикам. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Пятница наступает не только по календарю, но и по ощущениям, что вот-вот должно произойти что-то приятное, и у этого есть название – выходные. Начало хит-парада «Золотой граммофон» – верный знак того, что пора отложить все дела и приготовиться отдыхать. Меня зовут Алена Бородина, я приветствую вас в эфире самой классной радиостанции страны. Чего ж там скрывать, лучшего радио по версии наших слушателей. В ближайшие пару часов вас ждут исключительные песни, главные хиты распрекрасного лета. Ну что, давайте начинать. Нашу двадцатку сегодня покидает Валерия со своим хитом «Возьми мою любовь». Ну а открывает граммофон дрейфующий на 20-м месте Александр Панайотов. Слушаем его хит «Акваланг».
3: Номер 20.
4: Мы погружались с ней

0: открыл двадцатку главных хитов русского радио. Ну а мы, задержав дыхание, слушали его хит «Акваланг». Завсегдатаи золотого граммофона знают о том, что еженедельный хит-парад формируют наши слушатели. Ну а детали о том, как продвигать артистов по музыкальной лестнице, можно найти на сайте русрадио.ру. Заходите, ставьте галочку напротив любимой песни и все, ждите результатов в эфире. Впереди 19-я строчка чарта. Здесь новинка этой недели, свежий трек от группы «Бис». «Таня, не плачь».
1: Номер 19.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В утренние часы 22 тепла, днем до 27 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
5: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
0: Новости.
7: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
11: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка – иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
13: Позвони мне, позвони. Позвони мне,
0: радио. Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: С вами «Русское радио». Меня зовут Алена Бородина. И я представляю вашему вниманию двадцатку самых классных, зажигательных, согревающих и одновременно охлаждающих, когда нужно, песен. Эти песни наши слушатели признали лучшими на этой неделе. Впереди еще много бестселлеров, которые мы с вами послушаем. Ну а пока давайте узнаем, кто сегодня занимает 18 место. Ну а здесь Юрий Киселев со своим хитом «Сердце запоет».
0: Номер 18.

0: На 18-й строчке еженедельного хит-парада русского радио сегодня вполне комфортно устроился Юрий Киселев. Мы слушали его душевную композицию «Сердце запоет». Надеюсь, что у вас поет не только сердце, но и другие внутренние органы. Но если серьезно, то нам важно, чтобы во время прослушивания нашего эфира у вас пела душа. Собственно, и артисты создают свои песни именно для этого. Впереди 17-я строчка золотого граммофона. Здесь свою малахитовую шкатулку открывают музыканты группы «Винтаж».
1: Номер 17.

0: на русском радио.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
8: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке.
5: 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России». Это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вы настроились на Русское радио, а мы решительно настроены этот июньский золотой граммофон провести вместе с вами. Я с легкостью могу назвать сразу несколько причин, почему, собственно, с нами хорошо. Во-первых, мы для вас играем песни, которые вы любите. Во-вторых, у нас суперкомпания. Вы, наши слушатели, самые крутые артисты, и я, Алена Бородина. К тому же мы создаем такую, знаете, особую атмосферу, правильное настроение, чтобы классно провести предстоящие выходные. Впереди 16 место главного хит-парада страны. Здесь уже уютно расположилась Анна Семенович. «Если станет грустно».

0: «Если станет грустно, для вас споет Анна Семенович». Аня не обещает, что станет прям моментально веселее, но настроение точно поднимется. «Мы вообще всегда готовы сделать все возможное, чтобы с настроением не было никаких проблем. С понедельника по пятницу утреннее шоу «Русские перцы», по выходным наши крутыши, ну а в остальное время за настрой отвечают мои коллеги рускородийные диджеи. Так что, когда бы вы не включили русское радио, вас всегда ждет что-нибудь любопытное». Ну а мы продолжаем «Золотой граммофон». Прямо по курсу еще одна душевная история. На 15-м месте Лариса Долина. «Последняя. Прощай».
1: Номер 15.

0: На 15-м месте золотого граммофона сегодня находится Лариса Долина со своим хитом «Последнее. Прощай». Ну, а мы с вами делаем небольшую паузу, чтобы сказать несколько теплых душевных слов в адрес именинников, которые на этой неделе отмечают день рождения. Итак, 15 июня родилась актриса Анна Ковальчук, 16-го актриса Анна Чайковская. 18 июня день рождения отмечал легендарный композитор и музыкант Пол Маккартни, а также актриса Ирина Пегова. 20 июня родились актриса Николь Кидман, певица Юта и телеведущий Николай Николаевич Дроздов. Если вы взяли и попали в список именинников, принимайте наши самые искренние поздравления. Мы вас любим и желаем вам крепкого здоровья и отменного настроения. В подарок будет песня от Ханны «Русская красавица».
1: Номер 14.

0: А русская красавица сегодня облюбовала 14 место золотого граммофона. Ну а в свет ее выводила опытная светская дива Ханна. Нас ждет продолжение лучшей двадцатки русского радио, где традиционно по пятницам встречаются лучшие артисты страны, чтобы презентовать вам свои актуальные хиты. На 13-й строчке сегодня музыканты, каждый из которых по отдельности уже сделал свой немалый вклад в российский шоу-бизнес. Ну а объединив, собственно, музыкальные силы, они нанесли двойной удар. Это Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Номер 13.

0: Русском радио. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.

0: всем параметрам.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: «Лента».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Разгулялась волна.
8: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.
10: На «Русском радио» «Золотой граммофон».
11: Наступило такое время, когда комары окончательно поняли, что мы с вами самое вкусное, что с ними может случиться в летнем сезоне. Ваши приемники, наушники, колонки расслабленно играют «Русское радио». Вместе в прекрасной компании самых лучших артистов мы движемся к вершине «Золотого граммофона». Следующая остановка на 12-м месте. Здесь артист, про которого трудно сказать, что он витает в облаках. И все-таки он это делает. В очередной раз выше облаков поднимается Владимир Пресняков.

0: Владимир Пресняков знает, что нужно делать, когда душа требует полета. Нужно подняться выше облаков, чем мы с вами, собственно, и занимались на 12-м месте золотого граммофона. А что будет дальше, я расскажу прямо сейчас. Дальше нас ждет встреча с певицей, которая не так давно прошла инструктаж по пожарной безопасности, чтобы даже самые горячие чувства не привели к неприятностям. Это Маша Вебер, слушаем ее хит «Гори».
1: Номер 11.

0: на русском радио. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
9: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
8: Собираемся, дорогая!
9: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно. Недорого.
10: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
11: Выше неба паруса. Свой полет по жизни летим, сделай сам.
0: Русское радио.

0: любимое на русском. Золотой граммофон. Золотая история.
1: Благодаря рубрике «Золотая история» мы с вами прямо сейчас отправимся на шестую церемонию вручения главной музыкальной премии страны «Золотой граммофон». Именно тогда группа «Гости из будущего» получила премию Русского радио за свою очень душевную и теплую песню «Ундина». Было это, ребята, четверть века назад. Верится, конечно, с трудом, но с упрямыми фактами не поспоришь. 2001 год. Ева Польна, «Гости из будущего», «Ундина».

0: Золотая история.
1: Слушателей Русского радио ждет еще один хит из золотой коллекции. Мы будем слушать дуэт, который 2 года назад, в 2024 году, получил главную музыкальную премию страны. Это «Звонки» и «Ася». Они выпустили хит «Лети», который привел музыкантов на 29-ю церемонию «Золотой граммофон». Расправляем крылья и потихонечку взлетаем.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты, передает Регнум. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка контролируется Министерством энергетики, а все принимаемые решения призваны поддержать стабильность поставок и не допустить локальных дисбалансов, отметил вице-премьер. И к другим темам. В этом году приемная кампания в вузы пройдет по обновленным правилам. Так, одним из основных инструментов поступления станет суперсервис поступления в вуз онлайн. Через него абитуриенты смогут подать документы на программы высшего образования. Еще одним нововведением станет так называемый «день тишины». В дни публикации приказов о зачислении на госуслугах будет ограничена возможность отзывать заявление. В Ассоциации туроператоров России сообщили об изменениях в правилах въезда во Вьетнам, вступающих в силу с 22 июня. Теперь каждый путешественник, прибывающий через международные аэропорты государства, в том числе внечанг, обязан заполнить электронную карту прибытия. Нововведение касается всех иностранных туристов, которые въезжают в страну без визы на период до 45 дней, а также тех, кто путешествует по оформленным электронным визам. Большинство россиян заявили, что не готовы доверять советам искусственного интеллекта при выборе одежды. По данным опроса, за комментариями по поводу внешнего вида к нейросетям обращались лишь 7% респондентов. Однако разработчики считают, что в течение ближайших лет ситуация изменится с появлением персональных ИИ-агентов, которые будут знать о предпочтениях пользователя и помогать с выбором и покупкой вещей. У меня все к этой минуте. Ну а далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Мы теперь с вами живем по июньским законам. Солнце яркое, трава зеленая, шашлык вкусный, ягоды сладкие, комары наглые. И все это дарит нам лето. Ну а зажигательные песни – это уже от нас, от русского радио. С вами Алена Бородина. Я приглашаю вас во второй час «Золотого граммофона». Впереди десятка лучших. Ну а перед этим давайте освежим память и ненадолго сгоняем в прошлое.
0: 20.
2: Открыл «Золотой граммофон» сегодня Александр Панайотов, «Акваланг».
0: 19.
3: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Новинка этой недели. Бис. Таня, не плачь.
0: 18.
4: Сердце забою вновь старую песню о первой любви.
2: Сердце запоет. Это Юрий Киселев.
0: 17.
2: Две строчки у группы «Винтаж». «Малахит».
0: 16.
5: «Если станет грустно, я тебе спою».
2: Анна Семенович. «Если станет грустно».
0: 15.
6: «Последнее прощай».
2: На две строчки вверх поднимается Лариса Долина. «Последнее прощай».
0: 14.
7: «Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане».
2: Ханна. «Русская красавица».
0: 13.
8: «Когда соберу тебя».
2: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
0: 12.
2: Владимир Пресняков, «Выше облаков».
0: 11.
2: Ну и зажигала на 11 месте Маша Вебер, «Гори».
0: 10 первых.
2: Отгрузили в прошлое 10 хитов. И еще столько же песен впереди. Это лучшие песни русского радио. Встречайте, 10 место «Золотого граммофона» Ирина Дубцова. «Память».
0: Номер 10.

На две строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне Ирина Дубцова со своим хитом «Память». Именно Ира сегодня открыла десятку главных хитов русского радио. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди еще 9 достойных вашего внимания песен. И прямо сейчас история о том, что происходит, когда мы преследуем тех, кто наносит нам раны. 9 место еженедельного чарта Александра Воробьева. «Взгляды».

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В утренние часы 22 тепла, днем до 27 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: «Высотаремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаремстрой».
17: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
18: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
19: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. На русском радио «Золотой граммофон».
20: «Золотой граммофон», граммофон.
21: Самое летнее, теплое, солнечное, витаминами заряженное русское радио в эфире. В студии уже слегка подзагоревшая Алена Бородина. Вместе мы исследуем лучшие песни страны в хит-параде «Золотой граммофон». Кстати, многие из этих композиций уже приобрели такой, знаете, неповторимый летний вкус. Нас ждет 8 место еженедельного чарта. Здесь самый красивый, по его собственному мнению, Артур Пирожков. Кстати, плюс 3 строчки.
0: Номер 8.

свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Ему зеркальце в ответ: ты, Артур, конечно, самый красивый, уже прекрати меня терзать подобными вопросами каждые 15 минут. На 8-м месте золотого граммофона Артур Пирожков. А у меня к вам есть предложение продолжить наслаждаться самыми распрекрасными песнями нашего эфира. Впереди семерка великолепных историй о любви. С нами Николай Басков. Слушаем его «Туманы».

0: свой граммофон.
1: На русском радио. Реклама на русском. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
9: 6+. Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Авторадио не просто играет песни в эфире. Мы создаем особую атмосферу, о которой я уже говорила сегодня. Вот это неповторимое состояние, которое позволяет немного сбавить темп. Вот слегка замедлиться, войти в состояние здесь и сейчас и получить ни с чем не сравнимое удовольствие от лета. «Золотой граммофон» в эфире. В студии Алена Бородина нас ждет встреча с артистом, который точно знает, как должно быть, чтобы все было хорошо. Да у него давно все хорошо. Это Филипп Киркоров. Встречайте.
1: Номер 6.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

в лучшей двадцатке русского радио Филипп Киркоров. Сегодня он обустроился на 6-м месте золотого граммофона. Мы слушали его хит «Давно все хорошо». А я вам так скажу, сейчас еще лучше будет, потому что нас ждет пятерка самых крутых песен этого летнего сезона. Ее открывают Александр Панайотов и Алиса «Бумажный змей».

0: лучшие двадцатки русского радио Александр Панайотов и Алиса. Сегодня они выгуливали своего бумажного змея на пятом месте золотого граммофона. Ну а теперь самое время переместиться на четвертую строчку. Нас уже здесь встречает следующий артист. Никаких намеков, все предельно прозрачно. Мы его узнаем даже в гриме. Это мод. Встречайте.
1: Номер четыре.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас в главном хит-параде страны мод. Сегодня мы застукали его на 4-й строчке лучшей двадцатки русского радио. Но мы так и не поняли, на что он намекает. Думаю, у нас еще будет время с этим разобраться. А я пока хочу презентовать вам тройку лучших песен нашего эфира. Ее открывает Татьяна Крутукова, которая заходит с козырей Алешенька.
2: Номер 3.

0: на русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Эндулин. Кровля на все руки.
10: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
5: На русском радио «Золотой граммофон».
6: Золотой граммофон.
7: Это «Русское радио», в студии Алена Бородина. В нашем распоряжении двадцатка главных хитов этого лета. Достойный капитал для отличного настроения. Вместе мы прошли уже длинный путь, и если оглянуться назад, можно заметить, какими стройными рядами выстроились лучшие песни нашего эфира. Совсем скоро мы узнаем, какая композиция на этой неделе стала лучшей. Ну а пока вторая строчка «Золотого граммофона». Здесь Мари Краймбрери, которая в очередной раз предлагает не ждать.
8: Номер второй.

0: На второй строчке лучшей двадцатки русского радио в импровизированном зале ожидания устроилась Мари Краймбрери, поклонники которой уже несколько раз приводили любимую певицу на вершину хит-парада. И все же сегодня фан-клуб Сергея Лазарева оказался сильнее. Внимание, внимание, работают все компасы страны. Именно благодаря этим приборчикам Сергей Лазарев оказался на первом месте золотого граммофона. Ну и, конечно, благодаря голосованию на сайте rusradio.ru. Сережа, принимай наши поздравления. Давайте послушаем лучшую песню недели по версии наших слушателей. «Компасы».
1: Номер первый.

0: На первом месте золотого граммофона, благодаря мощной поддержке наших слушателей, сегодня оказался Сергей Лазарев со своим хитом «Компас». Мы, конечно же, еще раз поздравляем Сережу с победой. И прямо это было круто, здорово, эффектно, как всегда. Если вы хотите увидеть и услышать на вершине чарта свою любимую песню, заходите на сайт rosradio.ru и там голосуйте, там все очень просто. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. На Русском радио мы услышимся в следующую пятницу. Желаю всем солнечной погоды, ярких впечатлений, напоследок сразу несколько хороших новостей. Сегодня лето, завтра лето, через месяц лето, друзья, и даже через 2 месяца лето. На этом все. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут.
3: Крутые новости.
4: Крутые игры.
3: Крутая музыка.
4: И все это.
3: Все это.
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

0: Общение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют. На Русском радио.
2: По данным Центробанка России, курс доллара США на выходные понедельник немного вырос и составляет 73 рубля 44 копейки. Евро снизился на 86 копеек и составляет 84 рубля 17 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
8: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
5: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правила, количестве подарков, сроках, месте брать и получения уточняйте у сотрудников столовых.
12: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
15: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушаешь?

0: Русское радио.
1: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз траектории ключевой ставки, вероятно, будет пересмотрен вверх. Центробанк представит новый прогноз на следующем заседании 24 июля. Регулятор оценит, какая денежно-кредитная политика потребуется в ближайшие три года. Изменения затронут прежде всего 2026-2027 годы. И к другим темам. Внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг повысит удобство и безопасность покупок, заявили в Думском комитете по экономической политике. Такой инструмент появится в магазинах и ресторанах страны с 1 сентября и заменит множество QR-кодов от разных банков. Формироваться он будет через национальную систему платежных карт, ту, что управляет картами МИР и системой быстрых платежей. В Госдуме предложили ставить максимальный балл за задание ЕГЭ с ошибками и опечатками. По словам парламентария, в ходе нынешней экзаменационной кампании выпускники обнаружили неточности в заданиях сразу по нескольким предметам. Требования к качеству таких материалов должны быть не ниже, чем требования к самим участникам ЕГЭ. А всем выпускникам, сдававшим экзамен, в котором уже есть неточности, нужно начислять дополнительные баллы, считают депутаты. Работодатели продолжают конкурировать за молодых специалистов со средним профессиональным образованием, пишет ТАСС. Этой весной средние зарплатные предложения для выпускников колледжей и техникумов без опыта работы достигли 77 тысяч рублей в месяц, что на 28% больше, чем годом ранее. Самый заметный рост доходов зафиксирован у начинающих логистов и сотрудников банковской сферы. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Самый простой, дешевый и безболезненный способ омолодиться – это услышать любимую песню по радио. Ту самую, под которую вы когда-то «ах, ух» и прочие прекрасные междометия. Когда мы были молодыми, это «Руки вверх», только что здесь на русском. Лето – это когда каждый второй либо выпускник, либо отпускник. Немногочисленных трудящихся я, конечно, тоже приветствую. Заканчивайте давайте это дело. Начало 8-го уже в Москве, пятница, скоро наступят выходные. Меня зовут Максим Привалов, я уже заступил на свою вечернюю смену. До полуночи нас ждут 100 заказов, русский старт и много поводов сделать русское радио погромче. Оставайтесь с нами на русском, и все точно будет хорошо.
1: А нас

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. В утренние часы 22 градуса тепла. Днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно. Недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 220 22 07 70.
5: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
8: Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В то же время почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения, поделились аналитики. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% с надежностью. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает автомобиль как показатель состоятельности партнера, а 17% – как признак статуса и амбиций. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительницы видят меньше.
9: Спонсор программы ООО «Автопарк».
10: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение Джейку J8. Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. Джейку J8. Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
0: Что слушает страна?
11: Пусть твои окна смотрят беспечный розовый вечер.
0: Только любимая.
11: Ну когда заберет меня маленький самолет.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио.
12: Русское радио.

днем рождения, Слава! Должны петь сегодня мы, потому что в нашем коллективе именинник, ведущий новостей на русском радио Вячеслав Цыба сегодня отмечает день рождения. Мы его весь день поздравляем и будем это делать. В вечернем столе заказов тоже обязательно отметим. И вы сможете присоединиться и Славу поздравить, и своих именинников, разумеется, тоже. И вообще каких-то приятных моментах нам рассказать. Что касается дней рождения, свадеб, юбилеев или всего того, что вы отмечать собираетесь в эти выходные, хочется пожелать вам одного – хорошей погоды. Часто бывает так, что люди все предусмотрели. У них там и лепесточек к лепесточку, и все невероятно красиво, в каких-то благородных тонах. Но у природы свои планы – дождь стеной, грязище по пояс. В общем, не до веселья. Так вот, я вам желаю, чтобы и в субботу, и в воскресенье, и над вами, над вашими гостями пусть обязательно светит солнце, и пусть все будет хорошо. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вместе со мной самые любимые, самые популярные. Ну вот, например, Мари Краймбри скоро. Дмитрий Маликов, Дима Билан, Ирина Дубцова и многие другие. Ну а сейчас на «Русском А-студио». Она не виновата.

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
10: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает. Рекламная служба Русского радио 579

Это Митя Фомин на русском. Полутона. Артист обладает не только прекрасным песенным репертуаром, но и великолепным чувством юмора. Вот не в бровь, а в глаз всегда. Не случайно он по образованию врач. У врачей свое специфическое чувство юмора. Имеется, присутствует. Без него никак. Если и у вас отменное чею, то есть чувство юмора, ну поделитесь, вам жалко, что ли? Сочините какую-нибудь классную шутку и пришлите нам, а мы ее здесь в эфире увековечим. Дело в том, что с 1 июня и аж по 31 августа в эфире Русского радио проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». То есть вы, наши любимые слушатели, генерируйте, сочиняйте, придумывайте шутки и присылайте нам на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки, над которыми смеется вся редакция, озвучит лично Антон Юрьев. Они украсят собой эфир Русского радио, ну а их авторы, конечно же, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Ну не просто об какую, там все будет понятно, Русское радио, типа слушайте в эфире, вот моя шутка. В общем, красота. Подробности на сайте rusradio.ru.

0: песня на русском.
1: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах «Чанган». Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган» CS35 Max. Комплектация «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

Дмитрий Маликов на русском радио, с чистого листа, снова все сначала, но в жизни, к сожалению, так не получится. Ну вот невозможно взять и вычеркнуть из жизни свои ошибки, просчеты, еще что-то. Это скорее такой художественный вымысел. Помните, да, допустим, портрет Дориана Грея, когда вел он себя, ну скажем так, очень плохо, но при этом там, шрамы, там, порезы, все появлялось только у портрета, а он был вечно юный, мол, ну, все равно это плохо кончилось, вот я про что. Поэтому каждая ваша ошибка, каждый ваш просчет и какой-нибудь неправильный поступок или действие — это лишь напоминание вам, что вы стали лучше, сильнее, и что делать так не надо. Ну, по идее, так должно работать, не знаю. Хотя, с другой стороны, говорят, что чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Без 15:08 в столице России. Говорят, что где-то в Москве уже начался дождь. И не просто дождь, а ливень с грозой. Ну, до нас пока не дошло. У нас даже солнышко вот проглядывает за окнами студии. А в эфире уже вовсю сверкает Билан-громовержец дальше. Молния на русском. Слышь!

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
4: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: «Русское радио». Что слушает страна?
6: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
5: «Русское радио».
7: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
5: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В России утвердили правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования на 2026-2030 годы. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина. Проект уже действует с 2023 года в нескольких вузах. По новой системе базовое высшее образование длится от 4 до 6 лет. Следующий уровень специализированного образования занимает от 1 до 3 лет. В Ростове увеличили штрафы для перевозчиков за нарушения, связанные с работой кондиционера в общественном транспорте. Об этом сообщает Дон-24. Теперь размер штрафа составляет 3000 рублей за каждый случай неисполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов. Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «РУ». В этом году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем около 5 дней. Это ровно на один день меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13 500 рублей. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Пятница, день по всем пунктам превосходный. Превосходная музыка, настроение, самочувствие. Ну, вечер будет не хуже, обещает вам Русское радио моим голосом. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Привет, с кем сегодня еще не слышались, присоединяйтесь. Будем наслаждаться летом вместе.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. В утренние часы 22 градуса тепла. Днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
0: Реклама на русском. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
2: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
4: Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В то же время почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения, поделились аналитики. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% с надежностью. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает автомобиль как показатель состоятельности партнера, а 17% – как признак статуса и амбиции. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительницы видят меньше.
5: Спонсор программы ООО «Автопарк».
6: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Оксане. Уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового Амото C5. Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Системы слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый Амото C5 в Сокол Моторс. Аксайский проспект 13. Амото C5. Сокол Моторс.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Все будет хорошо.

Николай Басков на русском радио. Но кто сказал тебе, что любви не бывает? А между тем, ученые из Великобритании, да-да, те самые вездесущие, доказали, что любовь провоцирует ожирение. Большинство пар, ну, за которыми наблюдали, там большая достаточно выборка. Так вот, большинство пар набирают лишний вес в течение первых 3 лет после начала стабильных совместных отношений. Ну, это же, наверное, тоже счастье, да, найти такого человека, с которым можно даже поправиться вместе и при этом остаться друг другу интересными, близкими, родными. Хотя я желаю, чтобы вас связывало нечто большее, чем просто холодильник или, скажем, смартфон. Найдите свою половину и станьте уж целым, наконец-то. Русское радио с вами. Тише.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
7: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ. 22 июня. Навка-арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
3: 6+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
10: Точка нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Ну, пусть диктует адрес. Выезжаю, забери меня, новинка от Марфы, только что здесь на Русском радио. Ну, что ж могу вам сказать. Это, конечно, ни с чем не сравнимое ощущение. Понятно, что можно вызвать такси, там еще что-то, да, но если есть человек, который бросит все дела и приедет за вами в аэропорт, в клуб ночной, или просто на работу от того, что вы очень устали, хочется на ручки, не хочется идти домой, и заберет, ну, я вам желаю, чтобы у вас так все было. Если пока нет, появится. Если нет, ну, такси. Тоже хорошо. Лучше, чем в любом случае сама-сама, как там было, помните, в кино. Ладно. Давайте дальше ускоримся. Ручки вверх. Встречаем Григория Лепса на русском.
1: Я

0: если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
8: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.lab.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Дима Билан на русском. Все в твоих руках. Ну, в ваших руках сейчас может быть руль, потому что вы едете на дачу, или мороженое, потому что лето в разгаре, зонтик, может быть, дождь собирается, или что там еще, бокальчик. Все-таки вечер пятницы, скоро выходные. Когда смотрел, чем примечательна сегодняшняя пятница, сегодняшний день, нашел, что сегодня праздник под названием «День спиртоглотов». Какое завуалированное, интеллигентное название, а? Ведь не прикопаешься. Ну ладно, поздравляю, если вы уже отмечаете. Мы всегда в хорошем настроении, и нам для этого ничего не нужно. Это русское радио, ну, разве что музыки побольше любимые. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вечер будет добрым.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, курс доллара США на выходные понедельник немного вырос и составляет 73 рубля 44 копейки. Евро снизился на 86 копеек и составляет 84 рубля 17 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
16: Если вторжение будет завтра, их просто смоет в море.
15: Исторический триллер «Давление».
17: Почему я должен вам верить?
18: Нужно принять этот факт. И неважно, насколько он вас пугает.
15: Один прогноз изменит мир.
19: Шторм, о котором я говорю, реален.
15: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
20: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
21: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
22: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
23: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
24: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
25: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
26: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
27: Русское радио.

0: любимая.
1: Тополиный пух, жара, июль, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй —
2: это еще не любовь, это уж такой закон.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме считают, что ставка по семейной ипотеке для многодетных должна быть ниже 6% и уменьшаться при рождении каждого последующего ребенка. Так в Палате парламента прокомментировали ожидаемые с 1 июля изменения правил льготной программы. Многодетным семьям необходимы большие квартиры, которые стоят дороже, из-за чего даже первоначальный взнос может стать препятствием к приобретению жилья, заявили в Думе. И к другим темам. Рынок труда не нуждается в тотальном высшем образовании. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, значительная часть молодежи выбирает университеты, тогда как экономика просит специалистов со средним профессиональным образованием. Министр подчеркнул, что речь не идет об ограничении доступа к высшей школе, однако систему подготовки кадров нужно сбалансировать. Почти 60 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. При этом ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкера в Керченском проливе продолжается. На пляжах отсыпают дополнительный слой чистого песка. В этом месяце в Анапе впервые после крушения танкеров открыли пляжный сезон. 11 июня для купания открыли 49 пляжей. Современному человеку нередко требуется больше одного отпуска, чтобы полноценно восстановиться после работы, заявляют психологи. Первые дни отдыха часто уходят на выход из рабочего режима, а затем появляется тревога из-за скорого возвращения к делам. Специалисты рекомендуют не превращать отпуск в новый проект с жестким планом мероприятий и многочисленными задачами. Важно позволить себе отдыхать без стремления к максимальной эффективности. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: подожди.
1: Группа «Моя Мишель» на русском радио, солистка коллектива Таня Ткачук когда-то бросила вполне успешную работу в офисе ради мечты быть артисткой. Но это скорее исключение из правил, потому что сколько таких примеров мы знаем, когда люди все бросают ради мечты, и потом ни работы, ни офиса, ни мечты. Поэтому сначала прославьтесь, потом все бросьте. Начало 10-го в столице России – это русское радио. Все будет хорошо. Пятница вечер, но сегодня уж точно можно оставить работу хотя бы на 2 выходных дня, отдохнуть от нее, в понедельник снова увидитесь. Ничего не переживайте, дорогие трудоголики, там ничего без вас такого не случится. А если случится, так это же без вас. Вы ни при чем. Отдыхаем вместе здесь, на волне русского радио. Меньше часа у нас остается до вечернего стола заказов. Уже можно мысленно готовить приветы, поздравления, вспоминать, кому что надо будет озвучить, ну и наслаждаться музыкальным многообразием. У нас много музыки и вся любимая. Yes.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. В утренние часы 22 градуса тепла. Днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небок, территория ОК «Прометей-1».
8: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио в твоем мобильном.
9: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
10: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: третья строчка золотого граммофона на этой неделе. И то ли еще будет. Уверен, песня сможет покорить чарт, дорасти до вершины. Ну, разумеется, при вашей поддержке. Для этого нужно всего лишь зайти на сайт rusradio.ru, открыть раздел «Золотой граммофон» и выбрать композицию, которая вам по душе. И, конечно же, тут же за нее проголосовать. Количество подходов не ограничено. Заходите, пожалуйста. Ну и могу сказать, что повезло Алешенькам. Нам вот, например, никто песню не посвящал. Про Максима не помню. Певица Максим, да, есть, она будет в этом часе. А вот так, что прям именная песня. Недоработка. Кроме Максим, вижу Ваню Дмитриенко. Появится Звонкий. Он, кстати, Андрей по паспорту. Кто еще у нас будет? Виктория Дайнека в ближайших планах. Ну, а прямо сейчас Джиган. Это уже имя нарицательное. Ну, на самом деле, он, конечно, Денис. Раз и навсегда на русском.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Это Максим на Русском радио. Лучшая ночь. Вот следующая ночь в Москве будет неспокойной. В том смысле, что спортивной никто из участников не будет стоять на месте. Ожидается ночной забег 20 июня, то есть завтра в 22.00 стартанут участники забега. Будут бежать аж 10 километров. Ну, разумеется, не просто так и не славы ради, а ради... Вернее, не только славы ради, а ради, во-первых, здоровья, а во-вторых, призового фонда. Между прочим, более 400 тысяч рублей. Фонд распределится между 5 лучшими мужчинами и женщинами. Уж не знаю, до сих пор открыта регистрация или нет, но точно знаю, что ради этого забега опять будут перекрывать центр столицы. На всякий случай проложите маршруты и выбирайте маршруты объезда. Значит, 20 июня в 22.00. Если это не для вас, ну, по крайней мере, выходные вы предпочитаете по-другому проводить, чтобы вас никто не кантовал, послушайте нашу афишу. Там несколько приятных вариантов, чтобы отправиться днем, вечером, ночью, неважно, когда, в кино. Есть на что посмотреть.
1: На Русском радио афиша.
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Помните Мориарти с сериала «Шерлок»? И Эндрю Скотт шикарно сыграл главного злодея, а теперь он главный метеоролог Великобритании из новой исторической драмы «Давление». Режиссеры отправляют нас в 44-й год, высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Казалось бы, при чем тут метеоролог? А при том же, что и идеальный шторм, я вам скажу. «Хранитель камфорного дерева». Аниме-драма, пожалуй, главный мультик недели из Японии и, как всегда, загадочный и магический. Дерево обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. И вот, став посредником между могучим растением и остальным миром, главный герой начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему узнать секрет собственной семьи. Как-то так. Как понимаете, смотреть в эти дни можно и нужно не только футбол. Приятного отдыха, просмотра, и лето, оно только начинается.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS-35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Но взгляд от нее не оторвать. Александра Воробьева «Взгляды» только что здесь, на Русском радио. Ну, радио на то и... на то и радио, что картинки-то нет, но можно представить, что здесь у нас в студии происходит. Впрочем, иногда все-таки мы врубаем прямую трансляцию, чтобы вам действительно было видно и атмосфера чувствовалась. Так будет и сегодня в 23.00 в рамках «Русского старта». Будет у меня музыкальный гость, куча всяких новинок. В общем, можно будет не только слушать, но и смотреть обязательно. Сделайте это. До этого ваша помощь и участие тоже потребуется. Ну, например, в следующем часе совместными усилиями провернем вечерний стол заказов. Будем поздравлять именинников, признаваться в любви и передавать приветы. Все это уже скоро. Меня зовут Максим Привалов. Вы слушаете Русское радио. Всем добрейшей пятницы. Едем дальше.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. В утренние часы 22 градуса тепла. Днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.
1: Ночи

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифра подготовила проект постановления правительства, обязывающий операторов связи информировать абонентов о том, что звонок поступает из-за границы. Инициатива предложена в рамках борьбы с мошенничеством. Сообщение должно содержать маркировку «иностранный вызов» или ее аналог, а при технической возможности – краткое наименование государства в соответствии с общероссийским классификатором стран мира. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Это уже девятое подряд смягчение денежно-кредитной политики. Еще в июне 2025 года ставка находилась на уровне 21%. Большинство экспертов ожидали более заметного шага. По их оценкам, решение регулятора указывает на то, что сейчас в приоритете борьба с инфляцией. Свыше 47 тысяч пострадавших от наводнения в Дагестане получили выплаты. По данным властей региона, уже выплачено около 2 миллиардов рублей. С 22 июня в Хасавюртовском районе республики начнется прием заявлений на предоставление выплат за утраченное жилье. Из-за сильных дождей в конце марта и начале апреля в регионе случилось масштабное наводнение. Сообщалось о повреждении почти 8 тысяч жилых домов. На этой неделе большинство клубов российской премьер-лиги приступили к предсезонным сборам. Команды готовятся к новому чемпионату, который стартует во второй половине июля. Действующий чемпион России петербургский «Зенит» начнет сборы 20 июня. В первой половине июля команда проведет несколько товарищеских матчей. На следующей неделе стартуют сборы у вице-чемпиона страны «Краснодара». У меня все к этой минуте. Ну а далее в эфире «Стол заказов» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: В начале 11-го обычная почта, конечно, уже не работает, а наша работает еще как. «Стол заказов» на русском. Эфирная почта ждет ваших сообщений на доставке. Я, меня зовут Максим Привалов. Всем привет. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, ставьте подпись. Также зазываю и приглашаю вас в наши официальные группы. Одна располагается ВКонтакте, другая в Одноклассниках. Они действительно официальные, в том смысле, что с галочкой, подтвержденные, верифицированные, называется одинаково «Русрадио», зайдите, найдите публикацию про «Стол заказов» и под ней как раз оставляйте комментарии. Я увижу и обязательно прочту. Откроет этот «Стол заказов» Владимир Пресняков, замурчательная котейка.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Заводи шарманку. Первые приветы и поздравления, которые прилетели к нам в рамках вечернего стола заказов. Напомню, что написать можно любым удобным способом. Например, 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, отправляй, не забудьте о подписи. Привет Александре Малышкиной из Омска. Процветай и пахни. Паша, ты друг не очень. От ребят из... Как так? Вы все вроде бы и для Александры хорошие. Зачем тут Пашу приплели? Короче, для ребят из машины, для Коли, Никиты и Юли из Москвы. А что там Паша-то вам не угодил? Прям все, уснуть не сможем. Так, слушаю, люблю русское радио 20 лет с уважением и любовью, Аллочка из Сочи. Алла, приятно, спасибо, что вы с нами. Такая выслуга эфирных лет, так и должно быть. Еще пару-тройку сообщений, сейчас обновимся. Их действительно много, они толпятся, друг на друга наслаиваются, потом люди обижаются, что мое проглядели, мое упустили. Но мы не специально, ребят, потому что их очень много. Вся страна в едином порыве пишет. Ну... Обновимся, едем дальше. Давайте, кстати, социальные сети тоже подключим, потому что до них обычно доходят руки в самый последний момент. Не хочется, чтобы там что-то пропадало. Так, солнечный, жаркий привет из Ставрополья. Спасибо команде Русского радио за крутые песни, они создают настроение. Также привет мужу любимому, зовут его Дмитрий Вальков. От жены Анастасии: Дима, люблю тебя очень-очень. Ты мое солнце, даже когда на улице плюс 40. Спасибо за все, обнимаю крепко. С прошедшим вчера днем клубники Юля нас поздравила. Юля у нас ведет перечень всех праздников. Юлечка, спасибо большое. Так, поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения, просит София. Пришла с работы, грустная, сижу в одиночестве, только вы меня и радуете.

0: Ему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
2: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте.

0: Рубрика «Любимая».
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

оказался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так и есть. Время приветов, поздравлений, признаний, разных нежностей. Все это в столе заказов. Здравствуйте. Хотим поздравить Олега Жукова с днем рождения, от семьи Липатовых, Гореевых, Жуковых. Пожелать всего наилучшего. Очень ждем его с работы к праздничному столу. Ура! Надеюсь, уже вернулся, уже пируете. Русское радио, привет. Любимую жену Юляшу с днем рождения от Сергея. Благодарю. Всегда пожалуйста. Всем слушателям здоровья, всего наилучшего. Из Ташкента Амед желает. Вы не в настроении сегодня.
2: Как это?
1: Я всегда в прекрасном настроении. Вы что, у нас работа такая. Так. Хочу поздравить мамулю с наступающим днем рождения. 43 годика. Никогда не старей, моя мамуля. Живи до 100 лет. Люблю тебя, пупсик. Хорошее сообщение. Леночка и Алена Константиновна. Сейчас поймем, тут что-то такое накручено. Значит, хвост бодрее. А, это типа, держите хвост бодрее. Едем на дачу, в ручеек, нас ждут ребята с шашлыком и выпивкой. Еще немного, и будем на месте. По скриптам даже есть, Николай Борисович развлекает в дороге. Хорошо, когда у вас есть такой Николай Борисович, которому не скучно. Хотим передать поздравления лучшей подруге и сестре Кате Андреевой из Мурманска со сдачей экзамена в медицинский колледж на красный диплом. Мы очень тобой гордимся, мы любим тебя, твои Джулия и Светик. Так. Ну, давайте на этом пока застопримся. У нас сообщений гораздо больше, чем я успеваю охватить в рамках одного выхода. И всегда по этому поводу очень расстраиваюсь, тяжело вздыхаю. Думаю, да что ж такое, как всех-то облагодетельствовать? Вот город Ульяновск, тут вижу, очень ждет привета. Там сегодня в Ульяновске отмечают 50-летие авиастроительного завода «Авиастар СП», выпускающий легендарный самолет Ан-124 «Руслан». Такой тяжелый транспортный самолет, способный перевозить до 150 тонн груза, пишут нам. Поздравляю всех причастных, здоровья, удачи, благополучия и мирного неба. Это самое главное.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ирочка и Сережа слушают нас в Новгородской области. Деревня не очень... Семеновична, наверное, так. А может, Семеновична? Не бывали у вас, но большой вам привет. Так, дача. На родители отдыхают на даче. Здрасте, Русское радио. Пожалуйста, передайте привет от дочки Виктории с удовольствием. Ой, так вы же там одна сама себе хозяйка. Вечеринку, наверное, устроите. Друзей позовете. Или сейчас уже так не отдыхают молодежь. Я вот помню, когда родители уезжали на дачу. Ух, лучшее время было. Русское радио, здрасте. Хотим поздравить нашего любимого папу, мужа, дедушку, брата Олега Николаевича Утицких. Я так понимаю, поздравить с днем рождения, да? Просто тут повод не указан, но подозреваю. Хотим пожелать крепкого здоровья, любви, удачи во всем. Любящая семья. Добрый вечер, Максим. Поздравляем с днем рождения дочку Юлю Шмакову. Сегодня, 19 июня, исполнилось 24 года. Здоровья, счастья, исполнение всех желаний с большой любовью от мамы. Мы тоже, конечно, присоединились, потому что такой замечательный повод. Хочу поздравить песни друга. Он пришел из армии. Доброй ночи, Русское радио. Как зовут друга, непонятно. Кто хочет поздравить, тоже. Три семерки зовут человека. Как-то так. Из Италии нас приветствуют. Для лучшей подруги Олеси. Она застряла в душе. Ну, это, наверное, как бы образно. Или у нее там две-то щеколду заклинило. Ну, в общем, долго собирается, наверное. Передайте ей, пожалуйста, что пиво нагревается. Спасибо, вы лучше. Ну, вы его лучше охлаждайте. Доброй ночи. Так, привет маме. Тоже непонятно, как зовут маму. Моя доченька Яна сегодня сдала экзамен в университете на пятерку. Поздравляю ее. Мама. Тут мама, там мама. Хорошо, поздравляем вас. Надеюсь, что это был финальный экзамен. И все, и она теперь наслаждается летом. И выдохнула, и забыла, это как страшный сон. Ну, так обычно бывает. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Отправляю, пожалуйста, ставьте подпись. Это Русское радио, перед микрофоном Максим Привалов. Добрейшего вечера.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза гасом листья.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У каждой истории есть год спустя. Есть, но надо ли ждать? Стол заказов не резиновый. Давайте, давайте. Приветы, поздравления, разные нежности, все к нам. Для Леночки сообщение. Пожалуйста, поезжай побыстрее. Ой, да что ж такое? Тут у нас сплошная выпивка в каждом втором сообщении. Значит, хочется там выпить холодного пивка с твоим отцом на даче. Он нас ждет, но при этом надо ехать аккуратно. Николай Борисович там в пробке томится. Николай Борисович, ну, во сколько не приехали, все выходные ваши. Не гоните Леночку, не нервируйте водительницу. Надо вообще к людям за рулем относиться с удвоенной, так сказать, бережливостью. 8-916-003-105-7 – это номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, указывайте подпись, как вас зовут. Нам всегда это интересно, приятно знать, с кем мы имеем дело и удовольствие общаться. Еще что-нибудь посвежее найдем. Давайте вот из социальных сетей подхватим свежее сообщение. Привет мужу Антону, с которым мы едем на дачу к нашим детям. Передайте ему, что я его очень люблю, просит Алена с удовольствием. Подругу Ирину Попову с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, исполнения желаний. Спасибо огромное. Сообщение, кстати, из Сыктывкара. Еще успеем одно. Привет, Русское радио. Привет мужу Хизри от Юлии, город Буденновск. У нас идет дождь, но настроение хорошее, потому что любимый рядом. Вот это самое важное.
0: Стол заказа Русского радио. Реклама на русском.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность

0: стилизованность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрейшего вечера, Русское радио. Сегодня у сына день рождения. Ему 12 лет, совсем взрослый стал. Мы всей семьей поздравляем нашего замечательного сына Павла. Желаем оставаться таким же добрым, умным, жизнерадостным, классным. Мы тебя любим, гордимся тобой. Семья: папа Саша, мамуля Анечка, старшая сестра Полиночка, младшая сестра Дарюша. Мы из Москвы. Поздравляем вашего именинника. Ура, здрасте. Едем к мужу на присягу. Кирилл Попов служит России, из Иркутска сообщение. Это дело важное. Передавайте большой привет. Привет, Русское радио, привет семье, мужу Олегу, троим детям, Александру, Екатерине и Даниилу. Дочь идет на золотую медаль. Ура! Мира и добра нашему дому. Всем радости и удачи. Татьяна из Королева, поздравляем вас. Еще успеем что-нибудь? Давайте вот такое захватим. Привет Мишане Косолапому и Натусику Галочкиной, царице моей из поселка Константиновский. Мои родные, я вас люблю. Спасибо. Это от Елены. Еще Светульке привет от Ларисы. Да, редко вижу подругу. Сегодня сидим у нее на даче. Пусть она знает, что я ее люблю. Сообщение. Так, Светульке от Ларисы. Да, это было. Любимую жену Юляшу с днем рождения. Успел поздравить Сергея. Все, не успею больше ничего. А, Оренбург, вижу. Привет вам большой, Алексей. Спасибо, что с нами. Стол заказов завершен. Я плавненько буду сворачивать этот час и готовиться к следующему. Следующий — это «Русский стар». Сегодня в гостях будет замечательный артист по фамилии Лисовский. Дождитесь, вам понравится.

0: Реклама на русском.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Окружающих надо периодически пугать,
3: чтобы сильно не окружали.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
5: Иногда я жду тебя, как звезда. Веду тебя.
4: Русское радио.
6: Я сейчас смешной, небритый, пьяный. На всех экранах.
4: Только любимое. Только лучше.
6: Лондон, Париж, голуби вверх, блики и крыш.
4: Слушайте лучше. Любимое. На русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минэкономразвитие отменило действовавшие рекомендации не продавать туры в страны Ближнего Востока. Решение принято на основании заявлений российского МИДа. Вместе с тем ведомство обращает внимание, что россиянам, которые планируют визиты в эти государства, нужно сохранять осторожность. Российским туроператорам предписано обязательно информировать туристов о текущей ситуации. Между тем, Минпросмзаив программа начнет действовать. Также глава ведомства указал, что на арабский язык были переведены русские народные сказки и книги русских писателей. Все эти материалы передали в Объединенные Арабские Эмираты. Новую семейную выплату получили более 360 тысяч россиян. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в социальный фонд поступило свыше 2 миллионов заявлений. Поддержка предназначена для родителей двух и более детей, у которых среднедушевой доход семьи за прошлый год не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Подать заявление можно до 1 октября текущего года. Большинство россиян заявили, что не готовы доверять советам искусственного интеллекта при выборе одежды. По данным опроса, за рекомендациями по поводу внешнего вида к нейросетям обращались лишь 7% респондентов. Однако разработчики считают, что в течение ближайших лет ситуация изменится с появлением персональных ИИ-агентов, которые будут знать предпочтения пользователя и помогать с выбором стиля и покупкой вещей. Ну а прямо сейчас в эфире «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу

0: «Русский старт». Включи выходные.
1: Все верно, на русском радио «Русский старт». Напротив меня Андрей Лисовский ломает нашу технику. Настраиваешь по себе?
2: Чиню.
1: А, ну хорошо. Мастер на щек Андей там, давай кофемашину можешь посмотреть.
2: Любой каприз.
1: Мастер на час к нам пришел. Значит, мой гость родился в Сочи, пригодился в Москве. Сколько уже, получается, ты лет здесь живешь?
2: Ну, почти 10.
1: Ух ты, да ты уж коренной.
2: Ну, почти.
1: Угу. Ты, кстати, с сочинскими земляками по шоу-бизнесу поддержишь какой-то контакт? У вас же Григорий Викторович Лепс, Юль Паршута.
2: На самом деле, наверное, я не того эшелона артист, чтобы поддерживать с ними такие дружеские связи.
1: Ну, написать в личку можно же.
2: Написать, конечно, можно, почему бы и нет. Тем более, что там на самом деле есть связь, где выступал господин Лепс и заведение, к которым там относились мои родственники. Там есть небольшие, можно просмотреть какие-то связи. Поэтому в целом
1: чек не закрыл.
2: Повод написать можно найти, да.
1: Ну так это ж круто, прикольно, или нет? Или это не твои артисты, ты как бы сам по себе, ты одиночка.
2: Я думаю, я мог бы с ними списаться по работе, допустим, по отправке материала, так как я продюсер. Ну, довольно-таки мультиплатиновый продюсер.
1: Я прочитал это. Да. Для людей, которые не понимают, что такое мультиплатиновый. Это значит, сколько у тебя просмотров,
2: это,
1: прослушиваний.
2: Это много песен, которые занимали высокие позиции в чартах для меня и других артистов, которые я написал. Музыку, слова, продюсирование вокала и так далее.
1: Говорить можно или, как по традиции это бывает, я знаете, кому написал? Знаете, но сказать не могу.
2: Ну, я думаю, что какие-то можно, какие-то лучше не стоит. Более свежие не буду. Вот, потому что люди должны получить признание за мои текста сами себе. А более старые, ну, допустим, мы работали с Алексом Дави и Хамали Наваи, сделали песню вместе «Засыпай, красавица». Первое место во всех чартах она была.
1: Так.
2: Некоторое время.
1: А почему была песня отдана, а не себе оставлена?
2: Она была изначально создана как материал для других артистов. Там был другой вайб, другой... Другая тесситура, другие ходы, скажем так.
1: Ну, у тебя ведь тоже все менялось, потому что я там послушал твое ранее, это было совсем одно. Сейчас вот это вот «Малиновое озеро» — это вообще другая история. Я даже прочитал какой-то комментарий под твоими работами. Пишет человек, что послушал его творчество сейчас. Это ж надо так попусту и в холостую тратить свой талант. Прикинь, что пишут люди. С таким шикарным голосом.
2: Это мама моя опять, наверное, поддерживает.
1: Да, теперь какой-то поп-рэпчик вот так пишет.
2: Нет,
1: как ты относишься к вот таким вот
2: крику души? Я обожаю хеклеров, я обожаю людей, которые пишут даже злые какие-то
1: комментарии. А он не хейтил тебя, он пишет, что у тебя шикарный голос, просто надо было не уходить в коммерцию.
2: Почему? Он решил оценить, что я потратил время и попусту, поэтому как бы это его право. Я с удовольствием поиграю с ним в эту игру и похихикаю над этим. Вот, конечно, это не в попусту, конечно, за этим всем стоит большая аналитика, которую люди внешние, конечно, не понимают. Тот материал, который был актуален, допустим, в 23-м году, сейчас, в 26-м году, уже не очень актуален. Соответственно, я пытаюсь держаться тенденции, смотреть графиков, которые нам дает дистрибьюция, показывает. И, ну, это довольно сложно объяснить обычным людям. Если попросту говорить, ребят, я примерно понимаю, что делаю, и пытаюсь делать это качественно. Поэтому дальше дело за вами. Либо вам это нравится, либо вам это не нравится.
1: То есть ты реально артист по расчету, да? То есть ты к этому прикладываешь какую-то выкладку статистическую?
2: Это, как бы сказать... сочетание. Это сочетание внутреннего и внешнего. Потому что если я зациклюсь только на внутреннее, буду делать только то, что мне нравится, зачем тогда делиться с этим людьми? Я могу это выкладывать себе в папочке, сам отдельно слушать. Если я делюсь с этим с людьми, то я должен учитывать их интересы, то, что они хотят от меня получить, то, что они хотят услышать. Поэтому мы находим какую-то компиляцию и делаем среднее значение по рынку. То, что мне нравится, и то, что нравится людям.
1: Ну, я желаю вам успешно усидеть на этих двух стульях.
2: Спасибо.
1: Сейчас еще одна премьера. Мы ее анонсировали. Песня называется «Тайна». Это Андро и Мэри Гу, артисты, которые регулярно появляются у нас в «Русском старте». Мы следим, поддерживаем, всячески как-то пествуем таланты. Давайте послушаем, что нам за тайна.

0: По секрету всему свету, тайна, новинка Андро и Маригу на русском радио. Сегодня мы вместе с моим гостем слушаем новинки. Андрей Лисовский, как-то ты занял позу мыслителя.
1: Да, драматичная.
0: Давай, что скажешь по поводу услышанного? Понравилось, не понравилось? Вот ты как продюсер, что, может быть, добавил бы, убавил бы?
1: Мне нравится этот звук, их шипящий такой сатурированный звук, для людей объясняю, сатурированный в смысле там верхние частоты немножко задранные, и получается такой, немножко я бы назвал его шуршащий, шепелявый звук. Вот это такая фирменная история, которая была у Рава лейбла, у людей, которые сводят их материал. Песня классная, песня лайтовая, качает неплохо, ребята исполняют, имеют отличные вокальные данные. И в целом материал, который делают, что Мари, что Андро, мне очень импонирует.
0: То есть эта песня никаких... Тут люди понимали, что они делают, и у них это получилось.
1: Я думаю, они были органичны, они знали, что нравится их обычно. Они знали, что им нравится. Ну, аудитория, не знаю, не знаю. Просто хватает, людей хватает, они же, наверное, решат, хватает или не хватает. Аудитория для меня, как и слушатели Андро, для меня просто сложная оценка. Я бы сказал, что это очень крепко, качественно сделано. Я бы сказал, что это очень крепко.
0: Качественно сделать середнячок. Я думаю, ты качественно сделать середнячок. Ну, вообще, секрет вообще построения песни, там, песни, суперпесни, они есть или их нет? Это действительно должно что-то такое случиться. Или можно очень математически высчитать?
1: Вопрос того, что мы называем очень хорошая песня. Если мы говорим про очень хорошую песню, допустим, я за заказчиками работаю, я объясняю, что хит, а заказчик, что происходит с песней, после того, как оно происходит с песней, после того, логично, что она должна быть создана по канонам, для того, чтобы она создана по канонам, она должна быть какие-то проще, она должна быть легко, проще, она должна быть тебя. Люди могут должны звонить ее под петь. Соответственно, чем больше шансов мы даем людям, чем больше шансов мы даем людям, тем больше вероятность для того, что она хорошо слышит вероятность.
0: Ну, песня твоя «Малина Розе», ты считаешь, что песня твоя «Малина Розе» соответствует этим
1: критериям? У меня как раз-таки сочетание внутреннего и внешнего.
0: То есть, не надо ко мне тянуться, я не буду проще.
1: Та самая золотая середина.
0: Ага. Для тех, кто, кстати, пропустил начало, я хочу еще раз поставить кусочек песни, с которой к нам пришел мой гость. Значит, Лисовский, «Малиновое озеро», слушается это примерно так.

0: Мне нравится эта психоделическая гитара. Как ее нашли? Где ее нашли? Это ты предложил или кто-то тебе подсказал?
1: Там не только гитара засэмплирована, там довольно интересный плаг засэмплирован, который делает ва-ва-ва-ва, вот такие вот эффекты, и это работает как музыкальный хук.
0: И это человек, надо было сказать. Это человек делал.
1: Да, это Дима, я плачу ему зарплату, он у меня отвечает только за звуки ва-ва-ва-ва на студии отдельный.
0: Ценный.
1: Профессионал. Большой своим опытом, да. На самом деле, я вот что хотел сказать. В России очень мало, как будто бы, по моему мнению, уделяют времени музыкальным хукам. То есть, если мы слышим какую-то песню, допустим, из 2000-х, популярную по всему миру, мы примерно за 1.5 секунды узнаем ее по джинглу, который идет в начале, по интро. Первые буквально ноты. Та-да-дам. Все, ты можешь сказать Highway to Hell. И так далее. У нас как будто бы сейчас, в наше современное время, больше стараются выделиться хуками, именно словами. Мало кто уделяет времени именно хукам в музыке.
0: А вот если пропорционально между мелодией, текстом, там, атмосферой, как это должно распределяться? Ну давай об этом поговорим через пару мгновений. Ну вот сейчас будет песня, которую точно все по первым нотам угадают. Же ее столько уже перепевали. Это А-студио в оригинале. Сейчас у нас будет версия Клавы Кока. Еще люблю. Здесь на русском. Через 3 минутки вернемся и продолжим разговор. Это русский старт. Не уходите.

0: Пятница. Русский старт на русском. Ловим
1: ритм. А вы ловите нас. Трансляция идет не только в приемнике, но и на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Я, как всегда, не в гордом одиночестве. Я сегодня на два голоса с моим гостем, с Андреем Лисовским, говорю обо всем на свете. Про музыку в большинстве. Скажи мне, пожалуйста,

0: Такой творческий чувак, и он отлично поет, и у него есть даже какие-то творческие песни помимо «Ягоды малинки». «Ягоды малинки» — это всемирный бенгер, который все любят. Там сколько? Миллиард, да?
1: Да, да, да. То есть это специально, да, вот ты хочешь сказать, что это он делает? Он ограничивает себя для того, чтобы... он хорошо поющий, такие песни у него есть, но от нас он их тщательно скрывает.
0: Я думаю, он прекрасно понимает свою аудиторию, любит и дорожит ей.
1: Да, вот, хорошо, вот 3, 4, 5 песен ты сделаешь одинаковых. На какой надо меняться?
0: Каждая песня, она по-своему разная, да? Ты же не поешь одни и те же слова.
1: Ну, я бы поспорил. Я могу тебе поставить микс из песен одного артиста, и ты не поймешь, когда там закончится одна, потом начнется другая.
0: Возможно, но при этом всем есть айдентика или нет. Вот это очень важно. Допустим, у Хабиба есть айдентика. Я могу узнать его и по голосу, я могу его по вокальным его ходам узнать. И много есть людей, у которых есть вокальная айдентика. У меня есть, допустим, тесситура отличающаяся, которую я когда пою. Мой голос возможно узнать среди серой массы. Пандро легко довольно раскусить среди серой массы. Да, у него есть «Зари, дай, зари», вот это вот.
1: Ну, это и такой же и «Хамали», и «Наваи»,
0: а вот не
1: и... Ну,
0: а
1: так, для неискушенного уха.
0: Да,
1: ну,
0: нет,
1: согласись.
0: Если для неискушенного, возможно, но там просто субтоновые ребята, которые теноры, делают все на выдохе, да, возможно, их много, но все равно у всех есть свои крючки, отличительные штучки, за которые их как раз-таки и любят, которые их выделяют среди этой массы. И вот начинающим музыкантам, неважно, или уже существующим, надо хорошо задуматься о своей айдентике.
1: Ищите крючки.
0: Ищите крючки. Ребята.
1: Так, вот группа «5 утра», кстати, очень долго выпускала тоже одну и ту же песню, просто с разными названиями и чуть-чуть измененным текстом. А вот сейчас они реально сделали что-то другое. Называется «Работа, ты пахнешь весной». Предлагаю, так сказать, оценить.
2: Да. Угу. Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Европа 5 утра на русском радио. Премьера «Ты пахнешь весной» здесь, в рамках русского старта. Сегодня мы обсуждаем и премьерим песни вместе с Андреем Лисовским. Что ты скажешь по поводу коллег из группы 5 утра?
1: Пахнет очень свежо, действительно запахло весной. Такая интерпретация, да, интересная получается. Запахло весной.
0: Я помню эту песню, да.
1: Да. Ребята несут в себе позитив в своей музыке, легкость, такую простоту, гитарные рифы довольно-таки простые. Я думаю, это отличная музыка.

0: Музыка для того, чтобы расслабиться, ехать в машине куда-то, не задумываясь ни о чем, не париться ни о чем. Эта музыка как будто бы советует не париться ни о чем.
1: Ну вот по твоей формуле там тоже есть все. Легко спеть, легко запомнить.
0: У меня лично моей формулы никакой нет. Я думаю, я придерживаюсь того же самого, что и придерживаются другие креаторы музыкальные. Но в целом это добротный материал. Опять же, я не думаю, что вы поставили некачественный материал в эфир. Поэтому это в первую очередь уже качественный материал. Это согласен, огромное достижение попасть сюда, я считаю. Поэтому это круто, что ребята попали, и песня достойна этого.
1: А есть, кстати, артисты, которые для тебя являются, ну, объектом творческого желания? Если там не, ну, творческого желания, я уточнил. Хотя всякое может быть. Кому хотелось бы написать песню? Может быть, были попытки, но пока осечка.
0: Я думаю, что, наверное, это... Я один раз пробовал поработать с Марго, но не получилось. Да, не сошлись.
1: Я не смогу и не смог скрыть радости.
0: Да, и я думаю, что я бы с удовольствием поработал еще. Объясню, но в другом ключе. Я бы предложил альтернативу. Я бы хотел сделать что-то невероятное из этого кейса. Сделать что-то действительно супер творческое. Супер, вот как Антон Беляев делает, термейтс, который... лаб свой. Mm-hmm. Вот что-то в этом ключе, показать, что так тоже можно, и это тоже может быть, пользоваться спросом. Что-то крутое, творческое и действительно чуть-чуть более сложное, чем могло бы быть, или кто-нибудь бы ей предложил. Mm-hmm. Мне это то, о чем мне было бы интересно.
1: То есть ты санитар леса в этом смысле. Ты хотел бы как бы попытаться исправить.
0: Да, великий тешитель эго, скорее. Да. Ну, хочется испытать себя, бросить себе вызов, бросить себе челлендж.
1: Поэтому... А ты пытался, кстати, и как-то с ней связаться или нет?
0: Я уже связывался, говорю, сделал материал, но тот, который она просила, мы сильно там друг друга недопоняли. Она попросила веселую песню, я написал веселую песню, но не в том ключе, ну ничего страшного.
1: Веселую для тебя.
0: Да, да, веселую для меня, но не веселую для нее. В общем, сказал спасибо, извините, что потратил время, всего доброго, и как бы на этом диалог закончился.
1: Еще знаешь, о чем хочу у тебя спросить? Вот после Сочи, ты же в Сочи школу закончил, да, получается?
0: Или ты не... Еще и автотехником успел побывать.
1: А, да, у тебя образование среднее.
0: Я сначала после 9-го пошел на автотехника, полгода отучился, потом университет закрыли, и я вернулся обратно в школу. То есть я и там, и сам посидел, там в КВН не поиграл. Там...
1: А почему вышку-то не успел получить или не захотел?
0: Честно говоря, нужно было работать. Да.
1: Все, вопрос снимается.
0: Ну да. Мы с 15 лет с пацанами в целом у нас на районе работали. На стройке мы же строили там стадион Фишт, этот оборудование световое устанавливали. На концерте Скорпионс мы работали, возводили для них палатки. Хотя еще школьниками были, не знаю. Мы помогали строить все это. Вот. Никто на нас не ругался. Вот. Договорились с учебным учреждением нашей со школы, пошли к директору, сказали: «Директор, в нашем городе будут такие-то мероприятия, мы идем защищать честь своих пустых карманов, поэтому отпусти нас, пожалуйста». И мы пошли, соответственно, туда работать.
1: Вот это биография. Я еще признал, что ты работал барменом.
0: Барменом, да, у меня есть не просто бармен. Я удивился, что, оказывается, этому учат. У меня диплом бармена есть, я отучился в школе.
1: То есть
0: да,
1: ты умеешь вот это
0: официанты,
1: вот?
0: Официанты, флэринг.
1: Это да, называется флэринг?
0: Да, флэринг. Чуть-чуть. Ага. Что-то там вот такое было.
1: Вот это да, ребята! Срочно включите трансляцию.
0: Жонглируют бутылками.
1: Да. Бармен-шоу. Не только словами, да, но и бутылками.
0: Работал много, на самом деле. Я даже успел побывать доктором по варикозному расширению вен когда-то.
1: Флеболок называется.
0: Продавал матрасы. На мне был белый халат. То есть я сидел с очень серьезным молодым видом, невозмутимым, и говорил: «Да, я все понял, вам нужен вот этот матрас». И продавал матрасы.
1: Ну, после этого тебе ты можешь продать все. Если ты матрасы от варикоза продавал, то песни вообще фигня.
0: Это очень помогает.
1: Даже Марго. Еще одна премьера, значит, называется песня «Лето». Это Джонни и Федук. На мой взгляд, неожиданное сочетание.
0: Супер.
1: Посмотрим, что у них получилось. Оценим.
2: Русский старт на русском радио.

0: Чуфыр, чуфыр, Джонни и Федук, лето здесь на русском радио. Ну, фишечка манеры же есть, да? Ну, хорошо, что он не забыл, как это делать. Что скажешь по поводу услышанного? Я обращаюсь к моему гостю, Андрей Лисовский сегодня в студии с нами.
1: Ой, вот это как раз, наверное, то, о чем мы обсуждали, материал, который написан так, с такой твердой рукой, хотя вот не могу сказать тоже наверняка, что это из внешнего писали, то есть не с четким намерением угодить всем вокруг, а потому что Федук, мне кажется, бы такого не допустил, он все-таки творческий чувак, у него есть такое, да и Джонни тоже довольно творческий тип, я с ним общался, имею честь знать его.
0: Вообще удивительно, как их свела судьба вместе в одном треке, да?
1: Несовместимое оказалось на самом деле, почему бы и нет, звучит довольно-таки неплохо, вот. Но рифмы, как по мне, я кто такой, чтобы судить, я Андрей Лисовский, всем привет, сегодня мы на русском радио, и я сужу. Довольно-таки простые, как по мне, лето, рассвета, комета и так далее. Но, с другой стороны, это вот легко запоминается, и людям нравится, и они могут это повторять.
0: У тебя тоже, видишь, и запоминается, и нравится, это уже рифма. Почему, да? Почему и нет?
1: А это профдеформация уже, я по-другому не могу.
0: Да, рифмую на ходу. Слушай, а есть у тебя, ну, не знаю, мысли, которые, там, не знаю, ты себе дал 5 лет, 10 лет на какой-то разгон, на то, чтобы куда-то, да, доползти, да, докарабкаться, и потом сказать, нет, все, я стар для всего этого, я ухожу только в продюсирование и написание для других, или нет?
1: У меня все это идет попутно. Лисовский, это же не единственный мой проект, на самом деле, где я являюсь фронтменом. У меня есть и другие, которые тоже достигали там и миллиона слушателей и выше, и какие-то статусы получали в дистрибьюции, и даже на других языках были проекты, вот. Плюс у меня также есть и лейбл, на котором я издавал людей, которые со мной работали, мы занимались питчингом и промо. То есть там большой объем работы в совокупности. Лисовский — это одна из частей меня, скажем.
0: Ну, самое сложное, пожалуй, потому что это часть, которая сопряжена с выступлением на публике. Мне кажется, что ты человек, который с удовольствием бы заперся где-то и творил, или нет? Или тебе нужен вот этот энергообмен?
1: Сейчас я уже рассматриваю выступление с большим рвением, чем раньше, скажем так, потому что я сколько, 8 лет или 7 лет каждый день пел по 3-4 часа, выступал где-то по заведениям, хаятам, мариотам, постоянные какие-то поездки, туры и так далее с этими джазовыми камерами. Вот когда переехал в Москву, занялся своим творчеством, у меня уже была возможность подышать, и когда мои ребята-сверстники хотели скорее бы на сцену, скорее бы выступить перед кем-то, я уже, блин, просто, честно говоря, от этого немножечко устал. И у меня как раз-таки вот второе дыхание сейчас открывается.
0: А-а-а.
1: Да, угу. И сейчас уже с большим интересом я смотрю на эту перспективу.
0: И со своим материалом, да? Если до этого
1: со
0: ты
1: своим,
0: как бы каверил,
1: конечно,
0: то сейчас это совсем другое качество.
1: Конечно, абсолютно.
0: Прикольно. Ну ладно, пусть будет так. Ну, то есть тебе еще 30, тебе еще там еще рано выгорать, да, наверное? Ну, или тебе уже 30? Как ты это воспринимаешь?
1: Ну, мне где-то 25, не знаю, почему ты наговариваешь, что мне 30. Вот, я еще
0: извини,
1: молод, юный, красив. Но даже если бы мне было 30, 40 или 50 лет, я не думаю, что это большая проблема. Посмотри, сколько у нас энерджайзеров старой школы раздают концерты так, что мам, не горюй, еще даже молодым еще поучиться-то
0: получится. Ну, иногда это жалкое зрелище.
1: Ну, иногда, но иногда это восхитительное зрелище. Не знаю. Лазарев, допустим, очень крутые концерты.
0: Ну, Лазарев юн, ты чего? Я думал, ты сейчас, конечно.
1: А сколько Лазарева?
0: Ну, 40.
1: Так это что, разве ю?
0: Это новые 20.
1: А-а-а.
0: Ага. Хорошо, финальная премьера, которую мы вот прям берегли на сладкое, потому что это Мия Бойко, наша вишенка на торте. Песня называется «Prime». Ну, наверное, тебе тоже есть что рассказать.
1: Да, давай не будем тратить наш «Prime».
0: Давай, хорошо. Наш «Time» на «Prime».
1: На «Time».
0: Слушаем и обсудим.

0: в первую очередь. Звучит невымученно, да? И людям это нравится, это главное. Слушал бы я такую музыку, но, наверное, это просто не мой формат. Ну, такое бывает.
1: Спел бы ты такую музыку, зная, что будут миллионы не только прослушиваний, но они конвертируются в миллионы живые, реально.
0: Это как раз-таки очень важная идеологическая такая дилемма.
1: Вот. Давай поставим тебя перед выбором.
0: Я решил миксовать, делать то, что интересно людям и мне. Потому что если бы я делал только то, что интересно людям, возможно, я бы делал материал ближе к этому. Еще проще, еще проще, еще проще.
1: Куда?
0: Ну, можно, уже? Можно, есть, есть. Есть индивиды, которые могут сделать это еще проще. Вот. Поэтому я все-таки стараюсь делать творчество. И людям это нравится. Сейчас небольшой откат произошел по цифрам и так далее, потому что я уходил в небольшое затишье, на полгода ничего не делал, цифры упали вдвое.
1: Да это майские праздники, виноват, да, все на дачах были, да, не наговаривай бока, на себя. Да.
0: Жарил шашлыки, угу. Гладил котов бездомных, а потом как опомнился, думаю, ё-моё, надо уже что-то делать. И вот как начал что-то делать, и сразу вот потихонечку попёрл.
1: То есть звучит как творческая угроза, в том смысле, что ты будешь бомбить новыми треками достаточно часто.
0: Я собираюсь выпускать, ну, где-то раз в полтора месяца, наверное, выйти в режим и работать.
1: Слушай, это хороший КПД, я тебе желаю, чтобы все получилось.
0: Спасибо большое.
1: Тогда давайте подводить, как всегда, слишком быстро все заканчивается, нам сейчас столько надо обсудить, но мы не ставим точку, мы ставим троеточие в нашем разговоре, так что возвращайся с новыми
0: спасибо
1: треками,
0: большое,
1: силами.
0: Спасибо большое, что позвали, спасибо большое, что вы слушали все мои мысли, никому не нужные, или, может быть, даже кому-то очень даже и нужные. Ребята, которые залазят в творчество, я желаю вам успехов, желаю не бояться и найти свою айдентику. Люди, которые слушают музыку, оставайтесь позитивными, слушайте то, что вам нравится, не обращайте внимание на чужое мнение. Всем спасибо. С вами был Андрей Лисовский.
1: Да, счастливо, благодарю. Мы сохраним обязательно трансляцию, сможете пересмотреть и, так сказать, большой ложкой зачерпнуть всю ту мудрость, что Андрей нам распространял на протяжении этого часа. Все, оставайтесь на русском, и пусть все будет хорошо. Услышимся. Пока!
2: Каждую пятницу за час до полуночи «Русский старт». «Русский старт» с Максимом Привалом. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Ранее такие сведения появились в ряде СМИ. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменения не превысит установленные распоряжением правительства, заявили в службе. ФАС подчеркнули, что проконтролирует процесс установления тарифов в регионах. И к другим темам. С 1 сентября в стране начнется поэтапное внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Новый механизм заменит несколько QR-кодов на кассах магазинов и заведений общепита одним, который будет работать через любое банковское приложение. При этом клиенты кредитных организаций не потеряют привилегии, которые им предоставляет банк, например, кэшбэк и другие бонусы. Столичные власти внедрили новую технологию для контроля передвижения курьеров. Передвижные стенды на прицепах, с помощью которых теперь проверяется предельно возможная скорость электровелосипедов доставщиков. Если оказывается, что она выше разрешенных 25 км в час, то оформляются материалы для суда. Для граждан предусмотрен штраф до 5000 рублей, для юридических лиц штраф составит до 200 тысяч. Транспорт нарушителя при этом эвакуируют. В эти выходные в столице будет тепло и солнечно. Сегодня днем прогнозируется плюс 20-22 градуса. В воскресенье температура воздуха поднимется до плюс 25. Ветер ожидается в основном юго-западных направлений до 5 метров в секунду. Но уже в понедельник ожидается очередная волна осадков. Дождливой будет почти вся предстоящая неделя. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Ну, знаете что, мне кажется, такая ситуация, как и с дачным загаром, для которого вполне достаточно дача как таковая, не обязательно своя. Нужно погуглить, что такое отдых, и снова перейти непосредственно к пахоти. Ну и, конечно же, какая-нибудь футболочка, потому что какой же дачный загар без того, чтобы загорели только руки и шеи непосредственно. К чему клоню? Да, к французскому поцелую, само собой разумеется. Совершенно не обязательно воздвигаться до города Парижу. Да, вполне возможно в родных весях чмокнуть отечественно субъекта, скажем так, федерации, которого вы выбрали в этой жизни для того, чтобы и идти вместе по жизни, и, разумеется, если что, приобнять. Я не в курсе, кстати, каким образом французский поцелуй отличается в целом от другого поцелуя, но свято верю, что вы справитесь. Миша Марвин и Ханна открыли свежий музыкальный час на русском радио. Дальше Денис Клявер, Артик и Асти, а также Артем Качер, все в комплекте, Дим Билан и Жасмин. Да, это самое ближайшее на русском радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я с вами буду до 8 утра и, конечно же, буду между песнями отличными, нашими, русскородийными. Всем шлю большой привет и, да, обещаю, будет здорово.
1: На русском радио.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто картина.

0: новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое
1: счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: Ну что, ситуация прекрасная, когда мир открывается, самое главное успеть проскочить, самое главное видеть цель, а то в противном случае, возможно, по эту сторону было гораздо круче. В общем, я за эффективность, разумеется, и сегодня как раз Всемирный день ее, эффективности. Мои поздравления, если для вас это актуально. Я, честно говоря, просто это ради красного словца, потому что эффективность, выходной день, по-моему, так себе занятие. Напротив, нужно расслабляться и что-нибудь спонтанное, возможно, эфемерное. Я уж не знаю, что вам придет в голову. В чужую, разумеется, не влезешь. Тут уж точно не удастся проскочить. Хотя есть такие люди, у которых в одно ухо влетело, из другого выскочило. Это, кстати, самые легкие люди, но говорят, непосредственно в каких-то плотных отношениях, тет-а-тет, так себе, опять же, вариация. Так и пишут, я смотрю тут гороскоп, например, знаком Земли и знаком воздуха, ну, никак вместе. Не знаю, как к этому относиться. Возможно, вы эту ситуацию оспорите. Может быть, у вас есть лучшие друзья подобного толка, либо же вы как раз-таки составили компанию человеку на все оставшееся. Но сначала про друзей, про самых лучших. Николай Басков прямо сейчас на волне Русского радио. Дальше появится Сагдиана, Джелагония будет, Юлиана Караулова и многое-многое другое, как всегда, разнообразно на Русском радио. Всем шлю большой привет. Вам доброго вечера, нам и вам доброй ночи. Вам уже утро доброго. Все у нас будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: Ну вот, как по мне, самая главная странность — это то, что все, что народное, называется мудростью. Хотя, на мой взгляд, это не так. В народе сказывают: хочешь узнать, какой будет твоя супруга в будущем, в перспективе, так сказать, посмотри на тещу. Вот полная чушь абсолютнейшая. То, что вы ласково называете свою супругу ведьмочкой, моей ведьмочкой, само собой разумеется, это не значит, что ваш теща не золотой человек. Чаще всего именно так и бывает. Просто вы в семейных отношениях друг друга частенько допекаете от того и преображаетесь время от времени во что-то нечеловеческое. Я вам предлагаю не ссориться, особенно в выходные дни, потому что это совершенно точно ни к чему. Ну, а если не можете самостоятельно реализовать, то приглашайте уже вышеупомянутую тещу. Золотую, само собой разумеется, но другую не надо. Ну, или, как ласково называет ваша супруга вашу маму, мамой. Собственно, свекровь тоже не помешает. Во всяком случае, она вам объяснит, что не так вы делаете и почему вы так невкусно готовите. Ну, часов и 46 минут на наших раскрадинах. Конечно, всем большущий привет. Не забывайте улыбаться. Мы в целом испытываем романтические чувства. Роман в субботний выходной день, конечно же, никому не повредит. Группа «Винтаж» буквально через пару сек. Дальше Ирина Дубцова. Ну и что-нибудь еще из любимого на русском, конечно.
1: На русском радио.

0: Ну что, чудесный маршрут, но, насколько я понял, из выступления Валерии только что на волне русского радио. В аэропорту можно провести довольно большое количество времени, поскольку задержки рейса. Хотя я, честно говоря, давно с этим не сталкивался, но меня триггерит каждый раз, когда я об этом слышу. У меня проблемы с ожиданием, серьезно. Вот прям все что угодно заставьте, даже бросайте в терновый куст, но не заставляйте ждать. Ну а так, среднее время в пути с пересадками составляет около 10-14 часов. Из Москвы в Ригу, из Риги в Москву и из Риги в Москву, конечно же, приблизительно одинаковое количество времени. В общем, приятного вам путешествия, если вы надумали именно так скоротать досуг. Мало ли отпуск. Если у вас просто выходной, делать это в компании с русским радио, здесь ничего отключать не нужно. Взлетаем и осуществляем посадку. Все мягонько, без отключения, разумеется, любых приборов. Особенно, которые транслируют наше замечательное радио. Где я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, до 8 утра между песнями обязательно составлю вам компанию. Я об своем обещании помню, как и Джонни о своем. Мари Краймбрери очень скоро появится. Ее последний трек, который появился на русском радио, разумеется, не вообще последний. Надеюсь, этим летом еще что-нибудь добудут. Гости из будущего появятся, коллектив 5 утра, а также Ани Лорак и многое-многое другое. Все это вам с самыми наилучшими пожеланиями. Я считаю, все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: вечереть.
1: Новая песня на русском.
2: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
3: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: Вот не подскажу вам, конечно, на предмет среднестатистических ресниц, но вот длинные ресницы — это, конечно, особый кайф. В конце концов, можно похлопать человека дружески по плечу, если длина позволяет. Но в целом, хотелось бы напомнить, не забываем и о других отросших частях на лице. Про брови я говорю, конечно же. Тени — это прекрасно, но изображение загораживать они не должны. Поэтому, если, например, будете в салоне стричься, попросите, чтобы машинка немножко сместились на лицевую, так сказать, часть лица же. Час 30 на наших раскрадинах. Кстати, не за горами уже стол заказов, так что морально готовим себя к нему. А то, мало ли, вы забыли. Я, конечно, чуть позже напомню вам вместе с координатами. Ну, прямо сейчас общий настрой наверняка будет прекрасен. Как и Александра Воробьева, всегда ее появление на волне Русского радио. Это прям что-то сногсшибательное. В данном случае песня называется «Забудь». Далее появится «Звонкий» с песней «Вот и все». И это, конечно, не все. Про вчера «Алсу» и многое-многое другое, конечно же, не менее любимые на русском радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Как всегда, категорический привет всем городам-героям вещания русского радио, вне зависимости от времени. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: вот абсолютно солидарен со сливками. Летят недели, летят дни, летят вообще какие-то там минуты и секунды. Поэтому давайте уже использовать каждый момент. Во всяком случае, мы тут находимся под впечатлением синоптиков. Они нам поначалу обещали, что до 19-го потерпеть и дальше лето-лето. Но на самом деле оказалось, что сегодня выходной не только у нас, сегодня выходной у непогоды. Вот этот момент совершенно точно стоит использовать. Пару дней погулять есть возможность абсолютнейшая. Не нужно затягивать, на то и этот момент очень быстро пролетит. То же самое касательно стола заказов. Прямо сейчас можно и нужно отправлять сообщение. В начале следующего музыкального часа уже начнем. 8-916-003-105-7. Это, конечно же, для ваших любимых мессенджеров. Все наши открыты. Присылайте. Обязательно найдемся. Самое главное, не забывайте про подпись. Прямо в сообщении. То же самое касательно и соцсетей. ВКонтакте, в Одноклассниках, официальное сообщество Русского радио вас ожидают. Ну а дальше вам все карты в руки. Конечно же, музыка самостоятельно подтянется и все подытожит. А вот привет, поздравления, пожелания, признания в любви – это все от вас. Желаю вам удачи и жду вас в начале свежего музыкального часа.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

остаешься дома.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот и началось. Тут не скажешь слово «пока». Нет, действительно, все началось. Стол заказов русского радио. Прямо сейчас в эфире русского же радио. Тут и тавтологии тоже наверняка неуместно. Все здесь русскородийное, все здесь наше с вами. Поэтому откуда бы вы ни написали, в приоритете все, что увижу. Не затягивайте время, а то не успеем. Прямо сейчас, если что-то пришло в голову, ну или от сердечка отошло и не знаю, куда деться, отправляйте. Не забывай про подпись. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Как всегда, от вас ничего не скрываю. Не забудьте и вы про подпись. Отправить можно сообщение двумя способами, как минимум, либо воспользовавшись мессенджером нашим каким-нибудь по номеру 8-916-003-105-7, либо же соцсети ВКонтакте и в Одноклассниках, официальное сообщество Русского радио. В данный момент как раз нахожусь во ВКонтакте. Алексей Власов пишет: «Здравствуйте, Дмитрий». «Здравствуйте, Алексей». «Привет, русская». Всех рожденных сегодня с праздником. Привет из Оренбурга. Мы не спим. Ну да, я, конечно, присоединяюсь, я не в курсе локалочки, но если день рождения у кого-то, мои поздравления. Пишите, ничего в себе не держите. Ирина Визгунова, и вам желаю отличного настроя и конкретно доброго утра. Михаил Алексеев, здравствуйте, пишет. Передайте привет моему напарнику Леониду на Камчатку. Человеку с огромной душой. Ну, такие люди, конечно же, большая редкость, с большой душой, да, частое явление, а прям с огромной, поэтому с превеликим удовольствием передаю большущий привет ему и вам заодно, конечно.
0: На русском радио.
1: И помимо всего прочего, не забываем отдыхать. Погода пока шепчет. В городе действительно лето установилось. Версия от Зиверт, хорошо известного вам трека коллектива Ума Турман, который уже немножечко, возможно, подзабылся. Ну, вот вам свежая версия. Мне кажется, она еще шустрее и наиболее навевающая отличную погоду. Встречаем!

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

Ну, как по мне, девушкам вообще во всем хорошо. И в черном, и в белом, и в красном, и в горошек тоже отлично. Ну уж, материалы, в этом я не разбираюсь, но свято верю, что и с этим у вас тоже все отлично. Стол заказов Русского радио продолжает свою работу. Привет, Русское радио! Здравствуйте! Передайте Артему Лысенко большой привет и легкой ему дороги. С удовольствием передаю. Зря только подпись не добавили, я ж предупреждал. Ну, прям в тексте, ну чего вы. Всем свободной дороги, тем, кто в пути, и хороших выходных вообще всем. Наташам, которая в пути из Москвы в Тамбов. Ну, легонькой вам дорожки, шершавенькой на всякий случай, и ни гвоздя, ни жезла. Почему бы и нет? Жду сообщений. Сейчас кратенько, но буквально через минутки три очень масштабно почитаю что-нибудь из вашего. Поэтому отправляйте, ничего в себе не держите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как же это чудесно, когда все в комплекте. Есть и время пока еще, и приветы, разумеется, имеются. Кстати, 2 часа и 14 минут показывают наши. Нам и вам доброй ночи, вам доброе утро, а вам продолжение бодрого доброго вечера. Елена Сирогодская пишет: «Доброй ночи, Дмитрий. Рада слышать, взаимно рад вас видеть. Передаю привет любимому Анатолию. Сегодня ночная смена. У тебя достоинств море. Всех их здесь не перечесть. Как прекрасно, что мы вместе. Как чудесно, что ты есть». Анна Том пишет: «Здравствуйте, Дмитрий». И вам здрасте. Просим поздравить нашу одноклассницу с юбилеем. Лена Мельнико, желаем тебе здоровья, радости, любви. Будь счастливой всегда. Твои школьные друзья, Речица, Беларусь, большое спасибо. Не за что, всегда рады прыгнуть на хвоста любому приятному мероприятию. А уж день рождения — это прям святое. Поэтому с удовольствием присоединяюсь. Леночка, пусть у вас все будет круче всех. Скоро продолжу читать все ваше. В очередной раз напомню, пожалуйста, подпись прямо в сообщении.

А чего бы, собственно, хотели мы? Вот тут не узнаешь, все индивидуально. Поэтому желаю вам ровно того, чего вы там сами себе нажелали, чего вы сами себе навыдумывали. Не обязательно реализовывать все сразу. Самое главное, не избавлять организм от мечты, когда они в нем вводятся. Это стимул. Стимул расти. Людмила пишет: «Добрейшей ночки! Девочка, привет из дождливой арбузной столицы». Ну, значит, и вас накрыло, да? Бывает. В скором времени пройдет, но, как обещали синоптики, пройдет на несколько дней, поэтому любой отличный недождливый день используем. Там дальше еще неделька, еще одного похолодания. Вырастут ли арбузики, не знаю, напишите попозже. Отличного и музыкального настроения! Поздравляю с прошедшими днями рождения двух прекрасных мужчин русского радио. Артема Сорокина и Вячеслава Циба. Желаю ребятам исполнения самых заветных желаний, любви, уважения коллег, здоровья и профессионального роста. Да, я надеюсь, что у них все будет. У Артема-то, знаете ли, не вчера был день рождения, но тем не менее, с прошедшим можно поздравлять уже до следующего года. А вот Слава Циба буквально только-только отметал. С удовольствием присоединяюсь и к тому, и к другому, и пусть действительно у них все будет хорошо.

Продолжается стол заказов русского радио. Конечно же, пробегусь еще раз по нашим координатам. Мало ли, вдруг кто-то только что присоединился и не знает, где взять. Хотя на www.rusradio.ru, сайт русского радио в интернете, там всегда все есть. Но мне не сложно. 8-916-003-105,7. Это для наших мессенджеров. Выбирайте любой, отправляйте. Не забывай, конечно, про подпись. И то же самое, разумеется, в официальном сообществе русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. С удовольствием принимаем и отправляем. Доброй ночи, Дмитрий. Доброй ночи, столица. В наши недобрые времена, пишет Тагир из Пятигорска. Тагир, я вам хотел бы сказать, что на самом деле качество времен исключительно зависит от нас. Сделать их чуть теплее и чуть лучше всегда в наших силах. Привет вам, большущие, и города Пятигорску также. Всех благ и вам. Всем ребятам при исполнении доброго вечера и удачи от станицы «Попутная». Русское радио, здравствуйте. Сражаемся с мужем в нарды. Он ведет в счете. Но я настроен на реванш. Пожелайте мне везения на кубиках. Вова, я тебя победю. Твоя женушка Настя. Ну, удачи вам желаю. Хотя, конечно же, не хотелось бы обделять и мужскую половину населения, но если он все время выигрывает, так ему и надо. Победите, обязательно. Маша, привет вам, персоналочка. Конечно же, всему городу Санкт-Петербургу. Надеюсь, что все у вас хорошо. А если нет, выдвигаемся в те самые дали, где отлично проводить отпуск. Я уж не знаю, потянем, не потянем в этом году. Скорее всего, не, но послушать всегда приятно. Кстати, Казанова, Арсеньева.

Прям какая-то злободневная песня получилась. Хотя, с другой стороны, абсолютно беспроигрышный вариант. Москву всегда накрывает дождик, и лето тому не помеха. Но мы все же надеемся на определенное количество дней. Есть же государства, которые живут в кромешной сырости и ничего не жужжат. Хотя, может быть, и жужжат, они же на островах, отсюда не доносятся. 2:31 на наших русскородийных. Продолжаем. Павел Зенчковский, вам также большой привет. Привет, Дмитрий и слушатели русского. Здравствуйте от всех от нас. А у нас зима и охота в мягкое лето России. Также, как же она далеко. Привет, Уфе. Будь лучше всех. Решат написал из Южной Австралии. Да, у нас сезоны совершенно точно разные. И пометочка, фото с вамбатом еще нет. Ну, во-первых, как же так? Как нет, хочется сказать. Даже плохонькой фоточки какой-нибудь капивары не нашлось. Чем вы там занимаетесь, я не знаю, поручили бы кому-нибудь. Безобразие сплошное. Но все равно, приветик вам большущий. И еще вам привет ночной смене Сухонскому молочному комбинату от диких ночных грузчиков. Павел написал. Привет, большущий. Работайте под музыку русского радио, и вы уж точно поймете в процессе, что с нами и продуктивнее, ну и веселее уж точно.

Ну вот, кстати, самое скверное, когда в самолете действительно, как пелась песня, голову отпустит. Во всяком случае, когда голова начинает в свободном темпе тон соседа заваливаться, то ласково биться о иллюминатор. Во всяком случае, со мной так всегда случается, потому что я всегда стараюсь засыпать во время полета. В противном случае я прямо изнемогаю. Я же говорил, не люблю я ожиданий. Для меня даже каких-то 2 часа полета уже немножко кошмарит. И даже книжка не помогает. Кстати, доброе утро, пишут сообщение. Мы с дочей Софией хотим поздравить свою любимую мамочку, а также жену Вику с ее юбилеем. Любимая, оставайся самой счастливой, веселой. Мы тебя любим. Присоединяюсь с удовольствием. И доброе утро Дальнему Востоку. Поздравляю с наступающим днем медработника. Дорогие мои коллеги,

бактериологи. Юнилаб Владивосток. Поздравляю нас с профессиональным праздником. Наша лаборатория – это особый мир, где мы ежедневно разгадываем сложные биологические загадки. Спасибо вам за командный дух, взаимовыручку и теплую атмосферу. Среди чашек Петри, и термостатов желаю, чтобы ваша жизненная энергия била ключом. Иммунитет был непробиваемым, а дома всегда ждали уют, любовь и тепло. Вашим Трегубова Татьяна. И здесь не могу не присоединиться. Медики, наше все. Самое главное, вот тут действительно работу домой не приносите. Все-таки биологические загадки лучше разгадывать непосредственно в пределах своего рабочего места. Но с наступающим праздником вас, конечно же, поздравляю. Пусть все будет хорошо.

0: Ну что, конечно, продолжаем и одновременно завершаем стол заказов Русского радио. Ничего не поделать, время уже поджимает. Доброй ночи. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Александра с днем его рождения. Здоровья ему, любви, и пусть у него будет в жизни все, что нужно. Мы тебя любим. Жена Алена и сын Владислав. Из Константиновского, Ставропольского края пришло. Я с удовольствием присоединяюсь. Алекс пишет. Русское радио, привет. Передаю привет Женьку Поплюйко и Сане Андреенкову. Они не спят и слушают вас. Вот и молодцы, наши люди. Привет им. Дмитрий Семкин, приветствую. Хочу передать привет своим друзьям Никите Усову и Сергею Шишкалову. Сейчас они вместе едут в Волгоград, везут зерно. Хочу пожелать им хорошей дороги и удачи во всем. И еще передать, чтобы они не обращали внимания на плохие слова администрации фирмы. Все наладится, ребята. Ну да, начальство, оно такое. Обращать внимание на это можно. Нужно, но вряд ли нужно. Натали Соболева. Доброй ночи. Хочу передать привет своим роднулькам из Екатеринбурга, Оле и Алексею. Из Ростова-на-Дону от Алексея и Натальи. Большой им привет. Надеюсь, что скоро встретимся. И еще один, последний, наверное, приветик. Передайте привет в Западную Австралию. Ну, смотрите, Южная уже была, теперь Западная. Семье Протасовых от родных Сахалина. У нас лето, у вас зима. Пусть она пройдет побыстрее и наступит австралийская весна. А на Сахалин пусть придет лето. Что-то холодный июнь выдался. Плюс 12. Да, у нас значительно теплее, но мы все уже обнылись. Крепитесь. Все у нас у всех должно быть хорошо. До следующего музыкального часа. На этом стол заказов завершил свою работу.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.